0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини находится с официальным визитом в Азербайджане. В городе Шуша Карабахского района Петер Пеллегрини и его азербайджанский коллега Эльхам Алиев приняли участие в пресс-конференции. Глава Словацкой Республики в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан является гарантом стабильности и развития. Это центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и в обратном направлении. Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан, сказал Пеллегрини. Он поблагодарил Азербайджан за готовность предоставить Словакии часть газовых запасов после прекращения поставок российского газа через Украину. «Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года», добавил Петер Пеллегрини. Президенты Пеллегрини и Алиев заложили первый камень, фундамент новой школы в рамках проекта «Умная деревня» в Баш-Гарванде. Деревню возводит словацкая фирма. Школа будет названа в честь Милана Ростислава Штефаника. Строительство деревни продолжается. Об этом проекте мы рассказывали в наших программах. Глава МИД Юрай Бланар находится в США в рабочей поездке. На совещании ООН министр Бланар подчеркнул, что растущий спрос на стратегическое сырье открывает не только новые экономические возможности, но и создает проблемы безопасности, требующие ответственного управления, прозрачности и международного сотрудничества. Важно понимать, что спрос на эти ресурсы растет беспрецедентными темпами, что для многих развивающихся стран представляет собой уникальную возможность экономической диверсификации, создания рабочих мест и достижения целей устойчивого развития, отметил министр Бланар. Он напомнил, что в 2026 году Словакия утвердила первый план действий по разведке критически важных минеральных ресурсов на 2026-2030 годы. Юрай Бланар провел переговоры с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом Аль-Брахимом. Словацкий еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Мара Шефчович был награжден испанским орденом «Большой крест Совета по гражданским заслугам». Высокая награда еврокомиссару была вручена за вклад в заключение соглашения об отмене пограничного контроля между Испанией и Гибралтаром. МИД Словакии подготовил проект закона о дипломатической службе. В нем предлагается ряд новых льгот, которые могут сделать работу в дипломатической службе более привлекательной. Например, это связано с дополнительными отпусками для сотрудников дипслужбы, работающих в кризисной зоне, или пособия по беременности и родам. Предложенный законопроект отражает международные события последних лет, когда министерству пришлось реагировать на новые вызовы. Законопроект определяет основные принципы дипломатической службы – лояльность Словацкой Республике, принципы профессиональной чести, карьерного роста, соблюдения обязательств. Новый закон может вступить в силу с 1 января 2027 года.
0: Тема дня.
1: Лето 2026 года в полном разгаре. Выдалось оно очень жарким, практически без ночной прохлады. Поэтому многие стремятся проводить свободное время у воды. И вот пришла информация, которая многих столичных жителей обрадует. На Дунайской набережной, недалеко от Старого моста, на днях был официально открыт парк под названием «Старый Лидо». Концепция Братиславского Дунайского парка была создана 8 лет назад. Проект получил широкую поддержку мэрии и Министерства экологии. Планируется создать территорию площадью более 4000 гектаров. Это будет один из крупнейших европейских проектов, направленный на оживление городских территорий, прилегающих к рекам. В июле 2026 года сдали в эксплуатацию первую часть Братиславского Дунайского парка. Было запланировано, что его общая протяженность составит более 20 километров. Во время первого этапа привели в порядок относительно большую территорию. Специалисты провели дендрологическую оценку деревьев. Это было сделано для определения жизнеспособности и выявления аварийности. В результате остались деревья, не представляющие угрозы для здоровья и жизни гостей парка. Были разбиты и заасфальтированы новые дорожки. По некоторым можно гулять в тени деревьев, а некоторые проложены вдоль набережной, откуда можно любоваться противоположным берегом Дуная, на котором несколько лет назад появился современный центр столицы. Вдоль дорожек поставили скамейки, появились детские спортивные площадки, специальные места для разведения костра. Одна из скамеек обязательно привлечет внимание посетителя, ведь ее длина достигает 15 метров. Несмотря на то, что территория, подвергшаяся реконструкции, относительно небольшая, этот проект имеет огромное значение. Впервые общественности города была представлена концепция Братиславского Дунайского парка, подчеркивает Владимир Мишек, уполномоченный мэрии по реализации данного проекта. Работы на этом участке продолжаются, они направлены на благоустройство Дунайского берега. Здесь возникнет естественный галечный пляж протяженностью в 400 метров. Как мы знаем, прогулки по гальке повышают защитные силы организма, способствуют расслаблению, нормализации сна и борьбе с хронической усталостью. И еще один интересный момент стоит отметить – это плавающие по реке после стихийных бедствий деревья. Мы вылавливаем древесину, которую к нам приносит река, сказал Владимир Мишек. Он также подчеркивает, что этот природный материал используется для дальнейшего благоустройства парка. Представитель столичной мэрии отметил, многие деревянные объекты, размещенные в обновленном парке Старый Лидо, как раз и были сделаны из того, что мы выловили из Дуная. Благодаря фантазии скульпторов теперь можно любоваться оригинальными арт-объектами. Заместитель мэра Братиславы Якуб Мырва, руководитель отдела охраны окружающей среды, подчеркивает, что завершение первого этапа работ, связанных с созданием Дунайского парка, является важным первым шагом к достижению долгосрочной цели – сделать доступным и привлекательным для многочисленной публики столичный Дунайский берег. Работы по благоустройству огромной территории продолжаются.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Она посвящена важному событию. В 2026 году мы отмечаем замечательный юбилей – столетие Словацкого радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждет встреча с режиссером Словацкого радио Ольгой Яниковой. Она расскажет нам об этой интересной профессии, о сотрудничестве с радиоколлегами, без которых невозможно представить себе создание любой программы, а также о детских передачах. У нас будет еще один интересный гость. Ее зовут Майя. Эта милая, образованная девушка уже несколько раз была членом детского жюри радиофестиваля «Волшебный орешек», о котором мы уже рассказывали. Я очень рада, что нам удалось познакомиться и поговорить. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи вы уже ознакомились. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждет очередная встреча. С режиссером Ольгой Яниковой я познакомилась уже давно. И только недавно, собственно говоря, в юбилейный год радио, я попросила ее предоставить мне интервью. Я думаю, что вам, уважаемые радиослушатели, будет интересно познакомиться с уникальной профессией – режиссер радио. Наша беседа началась так.
4: Я сам наступила до разгласу практически гнеть по скончении высокой школы.
5: Практически сразу после окончания вуза Братиславского института изящных искусств началась моя работа на радио. Это было почти 50 лет назад. Тогда радио размещалось еще в старом здании, в центре города. В начале 80-х годов прошлого века мы переехали в нашу пирамиду.
2: Мне кажется, что каждый режиссер должен быть хорошим организатором, лидером, не говоря уже об авторитете. И это не зависит от стажа работы и возраста. Режиссер руководит штабом людей разных творческих профессий. «Как вам это удается?» – спросила я Ольгу Яникову.
4: То есть он jednoduché. То есть отаска дисциплины.
5: Все очень просто. Главное – это дисциплина. Как генерал добивается исполнения приказов? Очень просто. Все его приказы должны выполняться. Это железное правило применимо и к нам, к режиссерам, говорит с улыбкой Ольга Яникова. А если серьезно, то ведь от режиссера зависит итог работы всего коллектива. Безусловно, за сценарий отвечает драматург. Именно он выбирает режиссера, который потом должен реализовать конкретную постановку. Безусловно, сценарист и режиссер предварительно обсуждают план работы. Они должны достигнуть консенсуса. А потом все уже зависит от режиссера. Коротко опишу, как все происходит на радио. В первую очередь нужно выбирать звукорежиссера. Большие задачи стоят и перед музыкальным драматургом, который подбирает подходящую музыку или привлекает для совместной работы композитора. В результате возникает музыка, непосредственно связанная с той или иной радиопостановкой. Безусловно, нельзя забывать и о радиопродюсере. И еще одна важная задача стоит перед режиссером – это выбор актеров.
4: Почему говорим о том, что герцы исполняют режиссеровые пожелания?
5: Почему мы подчеркиваем и тот факт, что артисты выполняют требования режиссера? Потому что когда в тексте написано «добрый день», то эти слова «артист» или «артистка» могут произносить по-разному. Лучше всего я продемонстрирую это на примере. Итак, проще всего можно сказать так.
4: «Добрый день».
2: А потом это простое приветствие может прозвучать так.
4: «Добрый день». «Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Ну, але то-то!»
2: И далее режиссер Ольга Яникова продолжает.
4: «А то были лен две ровнаке слова, а колко поцитов?»
5: Но как много можно выразить этими словами? Поэтому очень важно, чтобы актер или актриса соответствовали представлениям режиссера о роли, которую он или она исполняют.
2: Несколько лет назад на радио была постоянная актерская группа. Кроме того, в радиопьесах главные роли исполняли ведущие словацкие артисты. Мы, сотрудники радио, видели и Владислава Худика, и Марину Краловичеву, и Карла Махату, и Божидара Турзунова, и артистов более молодого поколения. Этот список можно продолжать еще долго. Мне было интересно узнать, как выбирают актеров для той или иной роли. Радиопостановки.
4: Teraz je to inak, ale v čase, keď ja som nastúpila do rozhlasu.
5: Сейчас все проходит несколько по-другому, не так, как это было когда-то. Когда я начинала работать на радио, то каждый год создавалось 54 радиопьесы, 30 постановок радиосказок и 40 постановок для молодежи. Это можно даже было сравнить со своеобразной фабрикой. На радио трудилось 20 режиссеров. Работала довольно большая группа радиоактеров, голоса которых знала вся страна. Они прекрасно справлялись с разными ролями, в том числе и второстепенными. А что касается главных ролей, то на них мы приглашали артистов из разных театров республики. Звучные имена всегда привлекают публику.
2: Работа радиорежиссера и радиоактера очень сложная, специфическая. Ее нельзя сравнивать с деятельностью коллег по театру, кино или телевидению. Голос – это основной, главный инструмент актера. Конечно, можно использовать различные эффекты, большую роль играет и музыка. Но это все. Думаю, что всему этому радиорежиссера не научат в вузе. Необходимый опыт приобретается в процессе работы.
4: Je to otázka praxe, samозрайме, але скусеность и прax є дуже.
5: Конечно, вы правы. Этому можно научиться только в процессе работы. Хочу подчеркнуть и то, что опыт важен для любой творческой профессии. Только так можно создавать интересное произведение. Поэтому хочу подчеркнуть роль, которую в создании того или иного радиопроизведения играют коллеги режиссера. Звукооператор должен принимать во внимание многие факторы, связанные с конкретной ситуацией, разыгрываемой в пьесе. Он подбирает различные звуки, например, щебет птиц, мужские шаги или цоканье каблуков, шум ветра, дождя, скрип дверей или полов. Всего не перечислить.
4: А то-то целое я еще дотворенное гудбой.
5: Но это еще не все. Большое место принадлежит музыке. Чаще всего музыка заполняет паузу между отдельными частями радиопьесы. Но она обязательно должна передать слушателю определенное настроение, а иногда и подготовить его к следующей сцене. Но музыкальная пауза всегда довольно короткая. Это секунды, а не минуты. Ведь нужно учитывать тот факт, что радиопьеса длится 60 минут.
2: А сейчас я хочу поговорить о радиотворчестве для детей.
4: Меня то однодухо бавило, а меня то вжди вельми бавило.
5: Я всегда с удовольствием принимала участие в создании программ для детей. Только за последние 5 лет я была режиссером 80 радиосказок. В первую очередь мы должны использовать язык, который ребенок будет хорошо понимать. По собственному опыту знаю, что детям очень нравится музыка, главным образом песенки. Поэтому лично мне очень нравятся сказки, в которых герои поют. Песенки должны быть забавными и, безусловно, мелодичными. Поэтому я хочу, чтобы сейчас прозвучала одна из них –

0: Вот что радиорежиссер Ольга Яникова рассказала о встречах с детьми.
1: Человек си там овери, же чи то, чо роби, роби добре.
2: Во время таких встреч мы получаем уникальную возможность узнать, нравится ли детям то, как мы работаем, какие сказки и пьесы для них выбираем. Это самый простой способ.
0: В радиопьесах также принимают участие и совсем юные актеры. Сложно работать с неопытными артистами? Спросила я режиссера.
1: Я мам свою работу рада, а я не мам поцит, что это тяжкое.
2: Я люблю свою работу, поэтому получаю удовольствие, когда встречаюсь в студии с детьми. Режиссер, прежде всего, должен хорошо объяснить задание. Когда это не получается, то нужно просто это показать. Дети у нас талантливые, у них всегда все получается.
0: А сейчас, друзья, небольшой отрывок из передачи, режиссером которой была Ольга Яникова.
3: Словенский розглас увадза пасмо людових рєканьек а вершованьек «Рапотачки». Учинкує Никола Сколар.
4: Піща лочка красна, видар самі гласна. Бо keď sa mi nevydaríš, podpálim ti dom a ty zhoríš v ňom. Pred našim domom sa lipa puká, kukučka v zelenom háji kuká. Koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš? Povedz, keď znáš. Straka rapoce, potok klokoce. Syn sa jej žení na dolnej zemi. Koho si berie, síkorku dorku? Kam ich povezu, do ružomberku. Aké má šaty, dlhé popety. Sukničku zlatú, hlavu kochlatú.
0: И детские, и взрослые слушатели должны обязательно знать, кто для них подготовил ту или иную программу.
3: В розгласовом пасме «Рапотачки» учинковал Никола Сколар, майстер звуку Петер Данишка, худобная драматургия Людмила Ходуликова, драматургия и сценар Беата Панакова, продукция Петра Касанова и Алена Романовска, режия Ольга Яникова. Словенская телевизия и розглас 2025.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вас ждет еще одна встреча.
6: Меня зовут Майя, мне 16, но через 2 дня 17, так что практически 17.
0: Я думаю, что вы с интересом познакомитесь с нашим вторым гостем. Это Майя. Мы познакомились, вернее, я с ней познакомилась в Песчанах во время радиофестиваля «Волшебный орешек».
7: Сколько лет ты уже в жюри, когда ты начала заниматься этой деятельностью?
6: Я в жюри 4-й год, уже 8 лет, потому что «Волшебный орех» происходит каждые 2 года, поэтому 8.
7: Ты была совсем еще маленькой, сколько тебе было тогда лет?
6: Я была в 4-м классе начальной школы, так что около 10 примерно.
7: Получается так, что сейчас это жюри было для тебя последний раз?
6: Я так думала и в прошлый раз, потому что были только 3 категории, но в этом году возникла и 4-я, как будто прям какой-то подарок. Я узнала, что это 4-я категория для всей средней школы, так что, наверное, я буду и в следующем году.
7: Как ты попала в эту жюри? Как это произошло?
6: Я очень благодарна моей классной руководительнице, потому что именно она меня посоветовала в жюри, и меня взяли, потому что я на тот момент очень много читала книг.
7: Какие книжки тебе тогда больше всего нравились?
6: Из тех, что я помню, я читала детективы Астрид Лингрен.
7: А сказки ты любила?
6: Да. Ну, я читала, или мама мне читала очень часто русские сказки.
7: У тебя папа словак, мама русская, поэтому тебе читали и русские сказки, и словацкие сказки.
6: Да, но мне их всегда читала мама.
7: Ну, понятно, папе всегда некогда. А какая русская сказка тебе больше всего нравилась? Какая сказка тебе запомнилась?
6: Я не очень хорошо помню название, но мне нравится сказка, думаю, про теремок, потому что мне очень было интересно слушать, как в одном теремке поселилось очень много разных животных.
7: Теремок, кто в тереме живет.
6: Да, именно вот это.
7: А потом ты попала в жюри, и в жюри ты уже начала слушать сказки, радиосказки. Тебе нравятся радиосказки? Или что тебе нравится больше, радиосказка или книжка?
6: Наверное, книжка, потому что, не знаю почему, но просто когда я читаю, я представляю это для себя. А когда радио, то мне там, например, голоса уже говорят с эмоциями. А когда читаешь книжку, то человек может сам представить эмоции, голоса, мир.
7: Короче говоря, больше фантазии.
6: Это намного интереснее точно читать книжку, чем слушать аудио. Но аудио тоже очень интересно.
7: Меня в последнее время беспокоит тот факт, что вы очень быстро привыкли к этим меняющимся картинкам. Я когда смотрю, когда дети, твои сверстники, смотрят беспрерывно в телефон и видят, что каждых 15-10 секунд меняется, там нет времени задуматься, там чисто визуально. То есть вы мало думаете над этим, что там происходит. Я не говорю о тебе, говорю о твоих сверстниках. Тебе не кажется, что это такое неглубокое занятие, когда вот ты смотришь на эти бегущие картинки?
6: Я думаю, из-за того, что мы так долго привыкли это делать, то мы даже про это не думаем. Да, если серьезно посмотреть с этой психологической стороны, то да, точно. Но мы так привыкли,

0: которые про это не думают, но при этом у меня есть, например, подруга, которая твердо решила, что она почти не будет смотреть в телефон. В группе моих сверстников есть люди, которые серьезно себе решили, что они постараются ограничить свое время при телефонах и экранах телевизора.
1: Это очень приятная новость. Как произошло, что ты так хорошо говоришь по-русски?
0: Я родилась в России, в Москве, и прожила там 6 лет, так что русский язык мой родной язык, материнский. А словацкий я научилась в младшем возрасте. Я всегда считаю русский язык своим материнским, а словацкий как другой язык, который я знаю, но его тоже можно назвать моим материнским языком, потому что я обоими языками говорю одинаково хорошо.
1: Дома как говоришь?
0: И по-русски, и по-словацки.
1: С мамой говоришь по-русски, а с папой по-словацки?
0: Да. Бывает так, что из-за того, что мама тоже знает словацкий, мы просто мешаем в кучу, и получается какой-то русско-словацкий язык.
1: У тебя есть братья и сестры?
0: Да, у меня есть младший брат и младшая сестра. С ними большинство времени я говорю на словацком, но мой брат понимает, и он может говорить по-русски, но окончание слов у него не всегда хорошо получается.
2: А закончить эту передачу я хочу еще одной детской песенкой. Называется она «Козлики» и связана с одной из самых популярных детских сказок «Три козленка». Как вы понимаете, эта сказка тоже прозвучала в словацком радио.

И на этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, что наша передача немного подняла вам настроение. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини находится с официальным визитом в Азербайджане. В городе Шуша Карабахского района Петер Пеллегрини и его азербайджанский коллега Эльхам Алиев приняли участие в пресс-конференции. Глава Словацкой Республики в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан является гарантом стабильности и развития. Это центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и в обратном направлении. Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан, сказал Пеллегрини. Он поблагодарил Азербайджан за готовность предоставить Словакии часть газовых запасов после прекращения поставок российского газа через Украину. «Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года», добавил Петер Пеллегрини. Президенты Пеллегрини и Алиев заложили первый камень, фундамент новой школы в рамках проекта «Умная деревня» в Баш-Гарванде. Деревню возводит словацкая фирма. Школа будет названа в честь Милана Ростислава Штефаника. Строительство деревни продолжается. Об этом проекте мы рассказывали в наших программах. Глава МИД Юрай Бланар находится в США в рабочей поездке. На совещании ООН министр Бланар подчеркнул, что растущий спрос на стратегическое сырье открывает не только новые экономические возможности, но и создает проблемы безопасности, требующие ответственного управления, прозрачности и международного сотрудничества. Важно понимать, что спрос на эти ресурсы растет беспрецедентными темпами, что для многих развивающихся стран представляет собой уникальную возможность экономической диверсификации, создания рабочих мест и достижения целей устойчивого развития, отметил министр Бланар. Он напомнил, что в 2026 году Словакия утвердила первый план действий по разведке критически важных минеральных ресурсов на 2026-2030 годы. Юрай Бланар провел переговоры с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом Аль-Брахимом. Словацкий еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Мара Шефчович был награжден испанским орденом Большой Крест Совета по гражданским заслугам. Высокая награда еврокомиссару была вручена за вклад в заключение соглашения об отмене пограничного контроля между Испанией и Гибралтаром. МИД Словакии подготовила проект закона о дипломатической службе. В нем предлагается ряд новых льгот, которые могут сделать работу в дипломатической службе более привлекательной. Например, это связано с дополнительными отпусками для сотрудников дипслужбы, работающих в кризисной зоне, или пособия по беременности и родам. Предложенный законопроект отражает международные события последних лет, когда министерству пришлось реагировать на новые вызовы. Законопроект определяет основные принципы дипломатической службы – лояльность Словацкой Республике, принципы профессиональной чести, карьерного роста, соблюдения обязательств. Новый закон может вступить в силу с 1 января 2027 года.
0: Тема дня.
1: Лето 2026 года в полном разгаре. Выдалось оно очень жарким, практически без ночной прохлады, поэтому многие стремятся проводить свободное время у воды. И вот пришла информация, которая многих столичных жителей обрадует. На Дунайской набережной, недалеко от Старого моста, на днях был официально открыт парк под названием «Старый Лидо». Концепция Братиславского Дунайского парка была создана 8 лет назад. Проект получил широкую поддержку мэрии и Министерства экологии. Планируется создать территорию площадью более 4000 гектаров. Это будет один из крупнейших европейских проектов, направленный на оживление городских территорий, прилегающих к рекам. В июле 2026 года сдали в эксплуатацию первую часть Братиславского Дунайского парка. Было запланировано, что его общая протяженность составит более 20 километров. Во время первого этапа привели в порядок относительно большую территорию. Специалисты провели дендрологическую оценку деревьев. Это было сделано для определения их жизнеспособности и выявления аварийности. В результате остались деревья, не представляющие угрозы для здоровья и жизни гостей парка. Были разбиты и заасфальтированы новые дорожки. По некоторым можно гулять в тени деревьев, а некоторые проложены вдоль набережной, откуда можно любоваться противоположным берегом Дуная, на котором несколько лет назад появился современный центр столицы. Вдоль дорожек поставили скамейки, появились детские спортивные площадки, специальные места для разведения костра. Одна из скамеек обязательно привлечет внимание посетителя, ведь ее длина достигает 15 метров. Несмотря на то, что территория, подвергшаяся реконструкции, относительно небольшая, этот проект имеет огромное значение. Впервые общественности города была представлена концепция Братиславского Дунайского парка, подчеркивает Владимир Мишук, уполномоченный мэрии по реализации данного проекта. Работы на этом участке продолжаются, они направлены на благоустройство Дунайского берега. Здесь возникнет естественный галечный пляж протяженностью в 400 метров. Как мы знаем, прогулки по гальке повышают защитные силы организма, способствуют расслаблению, нормализации сна и борьбе с хронической усталостью. И еще один интересный момент стоит отметить – это плавающие по реке после стихийных бедствий деревья. Мы вылавливаем древесину, которую к нам приносит река, сказал Владимир Мишек. Он также подчеркивает, что этот природный материал используется для дальнейшего благоустройства парка. Представитель столичной мэрии отметил, многие деревянные объекты, размещенные в обновленном парке Старый Лидо, как раз и были сделаны из того, что мы выловили из Дуная. Благодаря фантазии скульпторов теперь можно любоваться оригинальными арт-объектами. Заместитель мэра Братиславы Якуб Мырва, руководитель отдела охраны окружающей среды, подчеркивает, что завершение первого этапа работ, связанных с созданием Дунайского парка, является важным первым шагом к достижению долгосрочной цели – сделать доступным и привлекательным для многочисленной публики столичный Дунайский берег. Работы по благоустройству огромной территории продолжаются.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Она посвящена важному событию. В 2026 году мы отмечаем замечательный юбилей – столетие Словацкого радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждет встреча с режиссером Словацкого радио Ольгой Яниковой. Она расскажет нам об этой интересной профессии, о сотрудничестве с радиоколлегами, без которых невозможно представить себе создание любой программы, а также о детских передачах. У нас будет еще один интересный гость. Ее зовут Майя. Эта милая, образованная девушка уже несколько раз была членом детского жюри радиофестиваля «Волшебный орешек», о котором мы уже рассказывали. Я очень рада, что нам удалось познакомиться и поговорить. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи вы уже ознакомились. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждет очередная встреча. С режиссером Ольгой Яниковой я познакомилась уже давно. И только недавно, собственно говоря, в юбилейный год радио, я попросила ее предоставить мне интервью. Я думаю, что вам, уважаемые радиослушатели, будет интересно познакомиться с уникальной профессией режиссер радио. Наша беседа началась так.
4: Я сам наступила до разгласу практически гнеть по скончании высокой школы.
5: Практически сразу после окончания вуза Братиславского института изящных искусств началась моя работа на радио. Это было почти 50 лет назад. Тогда радио размещалось еще в старом здании, в центре города. В начале 80-х годов прошлого века мы переехали в нашу пирамиду.
2: Мне кажется, что каждый режиссер должен быть хорошим организатором, лидером, не говоря уже об авторитете. И это не зависит от стажа работы и возраста. Режиссер руководит штабом людей разных творческих профессий. «Как вам это удается?» – спросила я Ольгу Яникову.
5: Все очень просто. Главное – это дисциплина. Как генерал добивается исполнения приказов? Очень просто. Все его приказы должны выполняться. Это железное правило применимо и к нам, к режиссерам, говорит с улыбкой Ольга Яникова. А если серьезно, то ведь от режиссера зависит итог работы всего коллектива. Безусловно, за сценарий отвечает драматург. Именно он выбирает режиссера, который потом должен реализовать конкретную постановку. Безусловно, сценарист и режиссер предварительно обсуждают план работы. Они должны достигнуть консенсуса. А потом все уже зависит от режиссера. Коротко опишу, как все происходит на радио. В первую очередь нужно выбирать звукорежиссера. Большие задачи стоят и перед музыкальным драматургом, который подбирает подходящую музыку или привлекает для совместной работы композитора. В результате возникает музыка, непосредственно связанная с той или иной радиопостановкой. Безусловно, нельзя забывать и радиопродюсере. Еще одна важная задача стоит перед режиссером – это выбор актеров.
4: Прежде говорим о том, что герцы исполняют режиссеровые пожелания.
5: Почему мы подчеркиваем и тот факт, что артисты выполняют требования режиссера? Потому что когда в тексте написано «добрый день», то эти слова «артист» или «артистка» могут произносить по-разному. Лучше всего я продемонстрирую это на примере. Итак, проще всего можно сказать так.
4: «Добрый день».
2: А потом это простое приветствие может прозвучать так.
4: «Добрый день».
2: Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, але то-то. И далее режиссер Ольга Яникова продолжает.
4: А то были лен две ровнакие слова. А колко поцитов.
5: Но как много можно выразить этими словами? Поэтому очень важно, чтобы актер или актриса соответствовали представлениям режиссера о роли, которую он или она исполняют.
2: Несколько лет назад на радио была постоянная актерская группа. Кроме того, в радиопьесах главные роли исполняли ведущие словацкие артисты. Мы, сотрудники радио, видели и Владислава Худика, и Марину Краловичеву, и Карла Махату, и Божидара Турзунова, и артистов более молодого поколения. Этот список можно продолжать еще долго. Мне было интересно узнать, как выбирают актеров для той или иной радиопостановки.
4: Teraz je to inak, ale v čase, keď ja som nastúpila do rozhlasu.
5: Сейчас все проходит несколько по-другому, не так, как это было когда-то. Когда я начинала работать на радио, то каждый год создавалось 54 радиопьесы, 30 постановок радиосказок и 40 постановок для молодежи. Это можно даже было сравнить со своеобразной фабрикой. На радио трудилось 20 режиссеров. Работала довольно большая группа радиоактеров, голоса которых знала вся страна. Они прекрасно справлялись с разными ролями, в том числе и второстепенными. А что касается главных ролей, то на них мы приглашали артистов из разных театров республики. Звучные имена всегда привлекают публику.
2: Работа радиорежиссера и радиоактера очень сложная, специфическая. Ее нельзя сравнивать с деятельностью коллег по театру, кино или телевидению. Голос – это основной, главный инструмент актера. Конечно, можно использовать различные эффекты. Большую роль играет и музыка. Но это все. Думаю, что всему этому радиорежиссера не научат в вузе. Необходимый опыт приобретается в процессе работы.
5: Конечно, вы правы. Этому можно научиться только в процессе работы. Хочу подчеркнуть и то, что опыт важен для любой творческой профессии. Только так можно создавать интересное произведение. Поэтому хочу подчеркнуть роль, которую в создании того или иного радиопроизведения играют коллеги режиссера. Звукооператор должен принимать во внимание многие факторы, связанные с конкретной ситуацией. Разыгрываемый в пьесе, он подбирает различные звуки, например, щебет птиц, мужские шаги или цоканье каблуков, шум ветра, дождя, скрип дверей или полов. Всего не перечислить.
4: А то-то целое я еще дотворенное гудбой.
5: Но это еще не все. Большое место принадлежит музыке. Чаще всего музыка заполняет паузу между отдельными частями радиопьесы. Но она обязательно должна передать слушателю определенное настроение, а иногда и подготовить его к следующей сцене. Но музыкальная пауза всегда довольно короткая. Это секунды, а не минуты. Ведь нужно учитывать тот факт, что радиопьеса длится 60 минут.
2: А сейчас я хочу поговорить о радиотворчестве для детей.
4: Меня то однодухо бавило, а меня то вжди вельми бавило.
5: Я всегда с удовольствием принимала участие в создании программ для детей. Только за последние 5 лет я была режиссером 80 радиосказок. В первую очередь мы должны использовать язык, который ребенок будет хорошо понимать. По собственному опыту знаю, что детям очень нравится музыка, главным образом песенки. Поэтому лично мне очень нравятся сказки, в которых герои поют. Песенки должны быть забавными и, безусловно, мелодичными. Поэтому я хочу, чтобы сейчас прозвучала одна из них –

0: Вот что радиорежиссер Ольга Яникова рассказала о встречах с детьми.
1: Человек си там овери, же чи то, что роби, роби добре.
2: Во время таких встреч мы получаем уникальную возможность узнать, нравится ли детям то, как мы работаем, какие сказки и пьесы для них выбираем. Это самый простой способ.
0: В радиопьесах также принимают участие и совсем юные актеры. Сложно работать с неопытными артистами? Спросила я режиссера.
1: Я мам свою работу рада, а я не мам поцит, же это тяжко.
2: Я люблю свою работу, поэтому получаю удовольствие, когда встречаюсь в студии с детьми. Режиссер, прежде всего, должен хорошо объяснить задание. Когда это не получается, то нужно просто это показать. Дети у нас талантливые, у них всегда все получается.
0: А сейчас, друзья, небольшой отрывок из передачи, режиссером которой была Ольга Яникова.
3: Словенский розглас увадза пасмо людових рєканьек а вершованьек «Рапотачки». Учинкує Николас Колар.
4: Піща лвочка красна, відер самі гласна. Бо keď sa mi nevydaríš, podpálim ti dom a ty zhoríš v ňom. Pred našim domom sa lipa puká, kukučka v zelenom háji kuká. Koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš? Povedz, keď znáš. Straka rapoce, potok klokoce. Syn sa jej žení na dolnej zemi. Koho si berie, sikorku dorku? Kam ich povezu, do ružomberku. Aké má šaty, dlhé popety. Sukničku zlatú, hlavu kochlatú.
0: И детские, и взрослые слушатели должны обязательно знать, кто для них подготовил ту или иную программу.
3: В розгласовом пасме «Рапотачки» учинковал Николас Колар. Майстер звуку – Петер Данишка. Худобна драматургия – Людмила Ходуликова. Драматургия а сценар – Беата Панакова. Продукция – Петра Касанова а Алена Романовска. Режия – Ольга Яниковна. Словенская телевизия и розглас 2025.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вас ждет еще одна встреча.
6: Меня зовут Майя, мне 16, но через два дня 17, так что практически 17.
0: Я думаю, что вы с интересом познакомитесь с нашим вторым гостем. Это Майя. Мы познакомились, вернее, я с ней познакомилась в Песчанах во время радиофестиваля «Волшебный орешек».
7: Сколько лет ты уже в жюри, когда ты начала заниматься этой деятельностью?
6: Я в жюри 4-й год, уже 8 лет, потому что «Волшебный орех» происходит каждые 2 года, поэтому 8.
7: Ты была совсем еще маленькой, сколько тебе было тогда лет?
6: Я была в 4-м классе начальной школы, так что около 10 примерно.
7: Получается так, что сейчас это жюри было для тебя последний раз?
6: Я так думала и в прошлый раз, потому что были только 3 категории, но в этом году возникла и 4-я, как будто прям какой-то подарок. Я узнала, что это 4-я категория для всей средней школы, так что, наверное, я буду и в следующем году.
7: Как ты попала в эту жюри? Как это произошло?
6: Я очень благодарна моей классной руководительнице, потому что именно она меня посоветовала в жюри и меня взяли, потому что я на тот момент очень много читала книг.
7: Какие книжки тебе тогда больше всего нравились?
6: Из тех, что я помню, я читала детективы Астрид Лингрен.
7: А сказки ты любила?
6: Да. Ну, я читала, или мама мне читала очень часто русские сказки.
7: У тебя папа словак, мама русская, поэтому тебе читали и русские сказки, и словацкие сказки.
6: Да, но мне их всегда читала мама.
7: Ну, понятно, папе всегда некогда. А какая русская сказка тебе больше всего нравилась? Какая сказка тебе запомнилась?
6: Я не очень хорошо помню название, но мне нравится сказка, думаю, про теремок, потому что мне очень было интересно слушать, как в одном теремке поселилось очень много разных животных.
7: Теремок, кто в тереме живет.
6: Да, именно вот это.
7: А потом ты попала в жюри, и в жюри ты уже начала слушать сказки, радиосказки. Тебе нравятся радиосказки? Или что тебе нравится больше, радиосказка или книжка?
6: Наверное, книжка, потому что, не знаю почему, но просто когда я читаю, я представляю это для себя. А когда радио, то мне там, например, голоса уже говорят с эмоциями. А когда читаешь книжку, то человек может сам представить эмоции, голоса, мир.
7: Короче говоря, больше фантазии.
6: Это намного интереснее точно читать книжку, чем слушать аудио, но аудио тоже очень интересно.
7: Меня в последнее время беспокоит тот факт, что вы очень быстро привыкли к этим меняющимся картинкам. Я когда смотрю, когда дети, твои сверстники, смотрят беспрерывно в телефон и видят, что каждых 15-10 секунд меняется, там нет времени задуматься, там чисто визуально. То есть вы мало думаете над этим, что там происходит. Я не говорю о тебе, а говорю о твоих сверстниках. Тебе не кажется, что это такое неглубокое занятие, когда вот ты смотришь на эти бегущие картинки?
6: Я думаю, из-за того, что мы так долго привыкли это делать, то мы даже про это не думаем. Да, если серьезно посмотреть с этой психологической стороны, то да, точно. Но мы так привыкли, что мы даже не думаем про это.
7: А ты сама думаешь? Ты девочка думающая? Или как ты сама сказала в самом начале, что читать начала очень давно, и ты фантазируешь, когда читаешь, ты представляешь, здесь фантазия не развивается?
6: Если честно, потому что я тоже смотрю, но я все равно стараюсь читать то, что мне нравится. Я сейчас перешла на какие-то исторические книги, и как бы я стараюсь как-то ограничить это время при экране телефона или телевизора.
7: Это ты сама решила или родители тебе посоветовали?
6: Я сама так решила.
7: А твои сверстники?
6: Я знаю людей, которые про это не думают, но при этом у меня есть, например, подруга, которая твердо решила, что она почти не будет смотреть в телефон. В группе моих сверстников есть люди, которые серьезно себе решили, что они постараются ограничить свое время при телефонах и экранах телевизора.
7: Это очень приятная новость. Как произошло, что ты так хорошо говоришь по-русски?
6: Я родилась в России, в Москве, и прожила там 6 лет, так что русский язык мой родной язык, материнский. А словацкий я научилась в младшем возрасте. Я всегда считаю русский язык своим материнским, а словацкий как другой язык, который я знаю, но его тоже можно назвать моим материнским языком, потому что я обоими языками говорю одинаково хорошо.
7: Дома как говоришь?
6: И по-русски, и по-словацки.
7: С мамой говоришь по-русски, а с папой по-словацки?
6: Да. Бывает так, что из-за того, что мама тоже знает словацкий, мы просто мешаем в кучу, и получается какой-то русский

И на этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, что наша передача немного подняла вам настроение. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини находится с официальным визитом в Азербайджане. В городе Шуша Карабахского района Петер Пеллегрини и его азербайджанский коллега Эльхам Алиев приняли участие в пресс-конференции. Глава Словацкой Республики в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан является гарантом стабильности и развития. Это центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и в обратном направлении. Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан, сказал Пеллегрини. Он поблагодарил Азербайджан за готовность предоставить Словакии часть газовых запасов после прекращения поставок российского газа через Украину. «Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года», добавил Петер Пеллегрини. Президент Пеллегрини и Алиев заложили первый камень, фундамент новой школы в рамках проекта «Умная деревня» в Баш-Гарванде. Деревню возводит словацкая фирма. Школа будет названа в честь Милана Ростислава Штефаника. Строительство деревни продолжается. Об этом проекте мы рассказывали в наших программах. Глава МИД Юрай Бланар находится в США в рабочей поездке. На совещании ООН министр Бланар подчеркнул, что растущий спрос на стратегическое сырье открывает не только новые экономические возможности, но и создает проблемы безопасности, требующие ответственного управления, прозрачности и международного сотрудничества. Важно понимать, что спрос на эти ресурсы растет беспрецедентными темпами, что для многих развивающихся стран представляет собой уникальную возможность экономической диверсификации, создания рабочих мест и достижения целей устойчивого развития, отметил министр Бланар. Он напомнил, что в 2026 году Словакия утвердила первый план действий по разведке критически важных минеральных ресурсов на 2026-2030 годы. Юрай Бланар провел переговоры с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом Аль-Брахимом. Словацкий еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Мара Шефчович был награжден испанским орденом Большой Крест Совета по гражданским заслугам. Высокая награда еврокомиссару была вручена за вклад в заключение соглашения об отмене пограничного контроля между Испанией и Гибралтаром. МИД Словакии подготовила проект закона о дипломатической службе. В нем предлагается ряд новых льгот, которые могут сделать работу в дипломатической службе более привлекательной. Например, это связано с дополнительными отпусками для сотрудников дипслужбы, работающих в кризисной зоне, или пособия по беременности и родам. Предложенный законопроект отражает международные события последних лет, когда министерству пришлось реагировать на новые вызовы. Законопроект определяет основные принципы дипломатической службы, лояльность Словацкой Республике, принципы профессиональной чести, карьерного роста, соблюдения обязательств. Новый закон может вступить в силу с 1 января 2027 года.
0: Тема дня.
1: Лето 2026 года в полном разгаре. Выдалось оно очень жарким, практически без ночной прохлады, поэтому многие стремятся проводить свободное время у воды. И вот пришла информация, которая многих столичных жителей обрадует. На Дунайской набережной, недалеко от Старого моста, на днях был официально открыт парк под названием «Старый Лидо». Концепция Братиславского Дунайского парка была создана 8 лет назад. Проект получил широкую поддержку мэрии и Министерства экологии. Планируется создать территорию площадью более 4000 гектаров. Это будет один из крупнейших европейских проектов, направленный на оживление городских территорий, прилегающих к рекам. В июле 2026 года сдали в эксплуатацию первую часть Братиславского Дунайского парка. Было запланировано, что его общая протяженность составит более 20 километров. Во время первого этапа привели в порядок относительно большую территорию. Специалисты провели дендрологическую оценку деревьев. Это было сделано для определения их жизнеспособности и выявления аварийности. В результате остались деревья, не представляющие угрозы для здоровья и жизни гостей парка. Были разбиты и заасфальтированы новые дорожки. По некоторым можно гулять в тени деревьев, а некоторые проложены вдоль набережной, откуда можно любоваться противоположным берегом Дуная, на котором несколько лет назад появился современный центр столицы. Вдоль дорожек поставили скамейки, появились детские спортивные площадки, специальные места для разведения костра. Одна из скамеек обязательно привлечет внимание посетителя, ведь ее длина достигает 15 метров. Несмотря на то, что территория, подвергшаяся реконструкции, относительно небольшая, этот проект имеет огромное значение. Впервые общественности города была представлена концепция Братиславского Дунайского парка, подчеркивает Владимир Мишук, уполномоченный мэрии по реализации данного проекта. Работы на этом участке продолжаются, они направлены на благоустройство Дунайского берега. Здесь возникнет естественный галечный пляж протяженностью в 400 метров. Как мы знаем, прогулки по гальке повышают защитные силы организма, способствуют расслаблению, нормализации сна и борьбе с хронической усталостью. И еще один интересный момент стоит отметить – это плавающие по реке после стихийных бедствий деревья. Мы вылавливаем древесину, которую к нам приносит река, сказал Владимир Мишук. Он также подчеркивает, что этот природный материал используется для дальнейшего благоустройства парка. Представитель столичной мэрии отметил, многие деревянные объекты, размещенные в обновленном парке Старый Лидо, как раз и были сделаны из того, что мы выловили из Дуная. Благодаря фантазии скульпторов теперь можно любоваться оригинальными арт-объектами. Заместитель мэра Братиславы Якуб Мырва, руководитель отдела охраны окружающей среды, подчеркивает, что завершение первого этапа работ, связанных с созданием Дунайского парка, является важным первым шагом к достижению долгосрочной цели – сделать доступным и привлекательным для многочисленной публики столичный Дунайский берег. Работы по благоустройству огромной территории продолжаются.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Она посвящена важному событию. В 2026 году мы отмечаем замечательный юбилей – столетие Словацкого радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждет встреча с режиссером Словацкого радио Ольгой Яниковой. Она расскажет нам об этой интересной профессии, о сотрудничестве с радиоколлегами, без которых невозможно представить себе создание любой программы, а также о детских передачах. У нас будет еще один интересный гость. Ее зовут Майя. Эта милая, образованная девушка уже несколько раз была членом детского жюри радиофестиваля «Волшебный орешек», о котором мы уже рассказывали. Я очень рада, что нам удалось познакомиться и поговорить. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи вы уже ознакомились. Надеемся, что в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждет очередная встреча. С режиссером Ольгой Яниковой я познакомилась уже давно. И только недавно, собственно говоря, в юбилейный год радио, я попросила ее предоставить мне интервью. Я думаю, что вам, уважаемые радиослушатели, будет интересно познакомиться с уникальной профессией режиссер радио. Наша беседа началась так.
4: Я сам наступила до разгласу практически гнеть по скончении высокой школы.
5: Практически сразу после окончания вуза Братиславского института изящных искусств началась моя работа на радио. Это было почти 50 лет назад. Тогда радио размещалось еще в старом здании, в центре города. В начале 80-х годов прошлого века мы переехали в нашу пирамиду.
2: Мне кажется, что каждый режиссер должен быть хорошим организатором, лидером, не говоря уже об авторитете. И это не зависит от стажа работы и возраста. Режиссер руководит штабом людей разных творческих профессий. «Как вам это удается?» – спросила я Ольгу Яникову.
5: Все очень просто. Главное – это дисциплина. Как генерал добивается исполнения приказов? Очень просто. Все его приказы должны выполняться. Это железное правило применимо и к нам, к режиссерам, говорит с улыбкой Ольга Яникова. А если серьезно, то ведь от режиссера зависит итог работы всего коллектива. Безусловно, за сценарий отвечает драматург. Именно он выбирает режиссера, который потом должен реализовать конкретную постановку. Безусловно, сценарист и режиссер предварительно обсуждают план работы. Они должны достигнуть консенсуса. А потом все уже зависит от режиссера. Коротко опишу, как все происходит на радио. В первую очередь нужно выбирать звукорежиссера. Большие задачи стоят и перед музыкальным драматургом, который подбирает подходящую музыку или привлекает для совместной работы композитора. В результате возникает музыка, непосредственно связанная с той или иной радиопостановкой. Безусловно, нельзя забывать и радиопродюсере. Еще одна важная задача стоит перед режиссером – это выбор актеров.
4: Прежде говорим о том, что герцы исполняют режиссеровые пожелания?
5: Почему мы подчеркиваем и тот факт, что артисты выполняют требования режиссера? Потому что когда в тексте написано «добрый день», то эти слова «артист» или «артистка» могут произносить по-разному. Лучше всего я продемонстрирую это на примере. Итак, проще всего можно сказать так.
4: «Добрый день».
2: А потом это простое приветствие может прозвучать так.
4: «Добрый день». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, але то-то.
2: И далее режиссер Ольга Яникова продолжает.
4: А то были лен две ровнакие слова. А колко поцитов.
5: Но как много можно выразить этими словами? Поэтому очень важно, чтобы актер или актриса соответствовали представлениям режиссера о роли, которую он или она исполняют.
2: Несколько лет назад на радио была постоянная актерская группа. Кроме того, в радиопьесах главные роли исполняли ведущие словацкие артисты. Мы, сотрудники радио, видели и Владислава Худика, и Марину Краловичеву, и Карла Махату, и Божидару Турзунова, и артистов более молодого поколения. Этот список можно продолжать еще долго. Мне было интересно узнать, как выбирают актеров для той или иной радиопостановки.
4: Teraz je to inak, ale v čase, keď ja som nastúpila do rozhlasu.
5: Сейчас все проходит несколько по-другому, не так, как это было когда-то. Когда я начинала работать на радио, то каждый год создавалось 54 радиопьесы, 30 постановок радиосказок и 40 постановок для молодежи. Это можно даже было сравнить со своеобразной фабрикой. На радио трудилось 20 режиссеров. Работала довольно большая группа радиоактеров, голоса которых знала вся страна. Они прекрасно справлялись с разными ролями, в том числе и второстепенными. А что касается главных ролей, то на них мы приглашали артистов из разных театров республики. Звучные имена всегда привлекают публику.
2: Работа радиорежиссера и радиоактера очень сложная, специфическая. Ее нельзя сравнивать с деятельностью коллег по театру, кино или телевидению. Голос – это основной, главный инструмент актера. Конечно, можно использовать различные эффекты. Большую роль играет и музыка. Но это все. Думаю, что всему этому радиорежиссера не научат в вузе. Необходимый опыт приобретается в процессе работы.
4: Это отазка праксы, самозрейме, але скусенность а праксы е дволожита.
5: Конечно, вы правы. Этому можно научиться только в процессе работы. Хочу подчеркнуть и то, что опыт важен для любой творческой профессии. Только так можно создавать интересное произведение. Поэтому хочу подчеркнуть роль, которую в создании того или иного радиопроизведения играют коллеги режиссера. Звукооператор должен принимать во внимание многие факторы, связанные с конкретной ситуацией. Разыгрываемый в пьесе, он подбирает различные звуки, например, щебет птиц, мужские шаги или цоканье каблуков, шум ветра, дождя, скрип дверей или полов. Всего не перечислить.
4: А то-то целое я еще дотворенное гудбой.
5: Но это еще не все. Большое место принадлежит музыке. Чаще всего музыка заполняет паузу между отдельными частями радиопьесы. Но она обязательно должна передать слушателю определенное настроение, а иногда и подготовить его к следующей сцене. Но музыкальная пауза всегда довольно короткая. Это секунды, а не минуты. Ведь нужно учитывать тот факт, что радиопьеса длится 60 минут.
2: А сейчас я хочу поговорить о радиотворчестве для детей.
4: Меня то однодухо бавило, а меня то вжди вельми бавило.
5: Я всегда с удовольствием принимала участие в создании программ для детей. Только за последние 5 лет я была режиссером 80 радиосказок. В первую очередь мы должны использовать язык, который ребенок будет хорошо понимать. По собственному опыту знаю, что детям очень нравится музыка, главным образом песенки. Поэтому лично мне очень нравятся сказки, в которых герои поют. Песенки должны быть забавными и, безусловно, мелодичными. Поэтому я хочу, чтобы сейчас прозвучала одна из них –

0: Вот что радиорежиссер Ольга Яникова рассказала о встречах с детьми.
1: Человек си там overi, že či to, čo robí, robí dobre.
2: Во время таких встреч мы получаем уникальную возможность узнать, нравится ли детям то, как мы работаем, какие сказки и пьесы для них выбираем. Это самый простой способ.
0: В радиопьесах также принимают участие и совсем юные актеры. Сложно работать с неопытными артистами? Спросила я режиссера.
1: Я мам свою работу рада, а я не мам поцит, что это тяжко.
2: Я люблю свою работу, поэтому получаю удовольствие, когда встречаюсь в студии с детьми. Режиссер, прежде всего, должен хорошо объяснить задание. Когда это не получается, то нужно просто это показать. Дети у нас талантливые, у них всегда все получается.
0: А сейчас, друзья, небольшой отрывок из передачи, режиссером которой была Ольга Яникова.
3: Словенский розглас увадза пасмо людових риеканьек а вершованьек «Рапотачки». Учинкуе Никола Сколар.
4: Пищал очка красна, видар сами гласна. Bo keď sa mi nevydaríš, podpálim ti dom a ty zhoríš v ňom. Pred našim domom sa lipa puká, kukučka v zelenom háji kuká. Koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš? Povedz, keď znáš. Straka rapoce, potok klokoce. Syn sa jej žení na dolnej zemi. Koho si berie, síkorku dorku? Kam ich povezu, do ružomberku. Aké má šaty, dlhé popety. Sukničku zlatú, hlavu kochlatú.
0: И детские, и взрослые слушатели должны обязательно знать, кто для них подготовил ту или иную программу.
3: В розгласовом пасме «Рапотачки» учинковал Никола Сколар, майстер звуку Петер Данишка, худобная драматургия Людмила Ходуликова, драматургия а сценар Беата Панакова, продукция Петра Касанова а Алена Романовска, режия Ольга Яникова. Словенская телевизия а розглас 2025.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вас ждет еще одна встреча.
6: Меня зовут Майя, мне 16, но через 2 дня 17, так что практически 17.
0: Я думаю, что вы с интересом познакомитесь с нашим вторым гостем. Это Майя. Мы познакомились, вернее, я с ней познакомилась в Песчанах во время радиофестиваля «Волшебный орешек».
7: Сколько лет ты уже в жюри, когда ты начала заниматься этой деятельностью?
6: Я в жюри 4-й год, уже 8 лет, потому что «Волшебный орех» происходит каждые 2 года, поэтому 8.
7: Ты была совсем еще маленький, сколько тебе было тогда лет?
6: Я была в 4-м классе начальной школы, так что около 10 примерно.
7: Получается так, что сейчас это жюри было для тебя последний раз?
6: Я так думала и в прошлый раз, потому что были только 3 категории, но в этом году возникла и 4-я, как будто прям какой-то подарок. Я узнала, что это 4-я категория для всей средней школы, так что, наверное, я буду и в следующем году.
7: Как ты попала в эту жюри? Как это произошло?
6: Я очень благодарна моей классной руководительнице, потому что именно она меня посоветовала в жюри и меня взяли, потому что я на тот момент очень много читала книг.
7: Какие книжки тебе тогда больше всего нравились?
6: Из тех, что я помню, я читала детективы Астрид Лингрен.
7: А сказки ты любила?
6: Да. Ну, я читала, или мама мне читала очень часто русские сказки.
7: У тебя папа словак, мама русская, поэтому тебе читали и русские сказки, и словацкие сказки.
6: Да, но мне их всегда читала мама.
7: Ну, понятно, папе всегда некогда. А какая русская сказка тебе больше всего нравилась? Какая сказка тебе запомнилась?
6: Я не очень хорошо помню название, но мне нравится сказка, думаю, про теремок, потому что мне очень было интересно слушать, как в одном теремке поселилось очень много разных животных.
7: Теремок, кто в тереме живет.
6: Да, именно вот это.
7: А потом ты попала в жюри, и в жюри ты уже начала слушать сказки, радиосказки. Тебе нравится радиосказки? Или что тебе нравится больше, радиосказка или книжка?
6: Наверное, книжка, потому что, не знаю почему, но просто когда я читаю, я представляю это для себя. А когда радио, то мне, там, например, голоса уже говорят с эмоциями. А когда читаешь книжку, то человек может сам представить эмоции, голоса, мир.
7: Короче говоря, больше фантазии.
6: Это намного интереснее точно читать книжку, чем слушать аудио, но аудио тоже очень интересно.
7: Меня в последнее время беспокоит тот факт, что вы очень быстро привыкли к этим меняющимся картинкам. Я когда смотрю, когда дети, твои сверстники, смотрят беспрерывно в телефон и видят, что каждых 15-10 секунд меняется, там нет времени задуматься, там чисто визуально. То есть вы мало думаете над этим, что там происходит. Я не говорю о тебе, а говорю о твоих сверстниках. Тебе не кажется, что это такое неглубокое занятие, когда вот ты смотришь на эти бегущие картинки?
6: Я думаю, из-за того, что мы так долго привыкли это делать, то мы даже про это не думаем. Да, если серьезно посмотреть с этой психологической стороны, то да, точно. Но мы так привыкли, что мы даже не думаем про это.
7: А ты сама думаешь? Ты девочка думающая? Или как ты сама сказала в самом начале, что читать начала очень давно, и ты фантазируешь, когда читаешь, ты представляешь, здесь фантазия не развивается?
6: Если честно, потому что я тоже смотрю, но я все равно стараюсь читать то, что мне нравится. Я сейчас перешла на какие-то исторические книги, и как бы я стараюсь как-то ограничить это время при экране телефона или телевизора.
7: Это ты сама решила или родители тебе посоветовали?
6: Я сама так решила.
7: А твои сверстники?
6: Я знаю людей, которые про это не думают, но при этом у меня есть, например, подруга, которая твердо решила, что она почти не будет смотреть в телефон. В группе моих сверстников есть люди, которые серьезно себе решили, что они постараются ограничить свое время при телефонах и экранах телевизора.
7: Это очень приятная новость. Как произошло, что ты так хорошо говоришь по-русски?
6: Я родилась в России, в Москве, и прожила там 6 лет, так что русский язык мой родной язык, материнский. А словацкий я научилась в младшем возрасте. Я всегда считаю русский язык своим материнским, а словацкий как другой язык, который я знаю, но его тоже можно назвать моим материнским языком, потому что я обоими языками говорю одинаково хорошо.
7: Дома как говоришь?
6: И по-русски, и по-словацки.
7: С мамой говоришь по-русски, а с папой по-словацки?
6: Да. Бывает так, что из-за того, что мама тоже знает словацкий, мы просто мешаем в кучу, и получается какой-то русско-словацкий язык.
7: У тебя есть братья и сестры?
6: Да, у меня есть младший брат и младшая сестра. С ними большинство времени я говорю на словацком, но мой брат понимает, и он может говорить по-русски, но окончание слов у него не всегда хорошо получается.
7: А закончить эту передачу я хочу еще одной детской песенкой. Называется она «Козлики» и связана с одной из самых популярных детских сказок «Три козленка». Как вы понимаете, эта сказка тоже прозвучала в словацком радио.

прощаемся с вами. Надеюсь, что наша передача немного подняла вам настроение. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини находится с официальным визитом в Азербайджане. В городе Шуша Карабахского района Петер Пеллегрини и его азербайджанский коллега Эльхам Алиев приняли участие в пресс-конференции. Глава Словацкой Республики в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан является гарантом стабильности и развития. Это центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и в обратном направлении. Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан, сказал Пеллегрини. Он поблагодарил Азербайджан за готовность предоставить Словакии часть газовых запасов после прекращения поставок российского газа через Украину. «Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года», добавил Петер Пеллегрини. Президенты Пеллегрини и Алиев заложили первый камень, фундамент новой школы в рамках проекта «Умная деревня» в Баш-Гарванде. Деревню возводит словацкая фирма. Школа будет названа в честь Милана Ростислава Штефаника. Строительство деревни продолжается. Об этом проекте мы рассказывали в наших программах. Глава МИД Юрай Бланар находится в США в рабочей поездке. На совещании ООН министр Бланар подчеркнул, что растущий спрос на стратегическое сырье открывает не только новые экономические возможности, но и создает проблемы безопасности, требующие ответственного управления, прозрачности и международного сотрудничества. Важно понимать, что спрос на эти ресурсы растет беспрецедентными темпами, что для многих развивающихся стран представляет собой уникальную возможность экономической диверсификации, создания рабочих мест и достижения целей устойчивого развития, отметил министр Бланар. Он напомнил, что в 2026 году Словакия утвердила первый план действий по разведке критически важных минеральных ресурсов на 2026-2030 годы. Юрай Бланар провел переговоры с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом Аль-Брахимом. Словацкий еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Мара Шефчович был награжден испанским орденом «Большой крест Совета по гражданским заслугам». Высокая награда еврокомиссару была вручена за вклад в заключение соглашения об отмене пограничного контроля между Испанией и Гибралтаром. МИД Словакии подготовила проект закона о дипломатической службе. В нем предлагается ряд новых льгот, которые могут сделать работу в дипломатической службе более привлекательной. Например, это связано с дополнительными отпусками для сотрудников дипслужбы, работающих в кризисной зоне, или пособия по беременности и родам. Предложенный законопроект отражает международные события последних лет, когда министерству пришлось реагировать на новые вызовы. Законопроект определяет основные принципы дипломатической службы – лояльность Словацкой Республике, принципы профессиональной чести, карьерного роста, соблюдения обязательств. Новый закон может вступить в силу с 1 января 2027 года.
0: Тема дня.
1: Лето 2026 года в полном разгаре. Выдалось оно очень жарким, практически без ночной прохлады, поэтому многие стремятся проводить свободное время у воды. И вот пришла информация, которая многих столичных жителей обрадует. На Дунайской набережной, недалеко от Старого моста, на днях был официально открыт парк под названием «Старый Лидо». Концепция Братиславского Дунайского парка была создана 8 лет назад. Проект получил широкую поддержку мэрии и Министерства экологии. Планируется создать территорию площадью более 4000 гектаров. Это будет один из крупнейших европейских проектов, направленный на оживление городских территорий, прилегающих к рекам. В июле 2026 года сдали в эксплуатацию первую часть Братиславского Дунайского парка. Было запланировано, что его общая протяженность составит более 20 километров. Во время первого этапа привели в порядок относительно большую территорию. Специалисты провели дендрологическую оценку деревьев. Это было сделано для определения жизнеспособности и выявления аварийности. В результате остались деревья, не представляющие угрозы для здоровья и жизни гостей парка. Были разбиты и заасфальтированы новые дорожки. По некоторым можно гулять в тени деревьев, а некоторые проложены вдоль набережной, откуда можно любоваться противоположным берегом Дуная, на котором несколько лет назад появился современный центр столицы. Вдоль дорожек поставили скамейки, появились детские спортивные площадки, специальные места для разведения костра. Одна из скамеек обязательно привлечет внимание посетителя, ведь ее длина достигает 15 метров. Несмотря на то, что территория, подвергшаяся реконструкции, относительно небольшая, этот проект имеет огромное значение. Впервые общественности города была представлена концепция Братиславского Дунайского парка, подчеркивает Владимир Мишек, уполномоченный мэрии по реализации данного проекта. Работы на этом участке продолжаются, они направлены на благоустройство Дунайского берега. Здесь возникнет естественный галечный пляж протяженностью в 400 метров. Как мы знаем, прогулки по гальке повышают защитные силы организма, способствуют расслаблению, нормализации сна и борьбе с хронической усталостью. И еще один интересный момент стоит отметить – это плавающие по реке после стихийных бедствий деревья. Мы вылавливаем древесину, которую к нам приносит река, сказал Владимир Мишек. Он также подчеркивает, что этот природный материал используется для дальнейшего благоустройства парка. Представитель столичной мэрии отметил, многие деревянные объекты, размещенные в обновленном парке Старый Лидо, как раз и были сделаны из того, что мы выловили из Дуная. Благодаря фантазии скульпторов теперь можно любоваться оригинальными арт-объектами. Заместитель мэра Братиславы Якуб Мырва, руководитель отдела охраны окружающей среды, подчеркивает, что завершение первого этапа работ, связанных с созданием Дунайского парка, является важным первым шагом к достижению долгосрочной цели – сделать доступным и привлекательным для многочисленной публики столичный Дунайский берег. Работы по благоустройству огромной территории продолжаются.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Она посвящена важному событию. В 2026 году мы отмечаем замечательный юбилей – столетие Словацкого радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждет встреча с режиссером Словацкого радио Ольгой Яниковой. Она расскажет нам об этой интересной профессии, о сотрудничестве с радиоколлегами, без которых невозможно представить себе создание любой программы, а также о детских передачах. У нас будет еще один интересный гость. Ее зовут Майя. Эта милая, образованная девушка уже несколько раз была членом детского жюри радиофестиваля «Волшебный орешек», о котором мы уже рассказывали. Я очень рада, что нам удалось познакомиться и поговорить. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи вы уже ознакомились. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждет очередная встреча. С режиссером Ольгой Яниковой я познакомилась уже давно. И только недавно, собственно говоря, в юбилейный год радио, я попросила ее предоставить мне интервью. Я думаю, что вам, уважаемые радиослушатели, будет интересно познакомиться с уникальной профессией режиссер радио. Наша беседа началась так.
4: Я сам наступила до разгласу практически гнеть по скончании высокой школы.
5: Практически сразу после окончания вуза Братиславского института изящных искусств началась моя работа на радио. Это было почти 50 лет назад. Тогда радио размещалось еще в старом здании в центре города. В начале 80-х годов прошлого века мы переехали в нашу пирамиду.
2: Мне кажется, что каждый режиссер должен быть хорошим организатором, лидером, не говоря уже об авторитете. И это не зависит от стажа работы и возраста. Режиссер руководит штабом людей разных творческих профессий. «Как вам это удается?» – спросила я Ольгу Яникову.
5: Все очень просто. Главное – это дисциплина. Как генерал добивается исполнения приказов? Очень просто. Все его приказы должны выполняться. Это железное правило применимо и к нам, к режиссерам, говорит с улыбкой Ольга Яникова. А если серьезно, то ведь от режиссера зависит итог работы всего коллектива. Безусловно, за сценарий отвечает драматург. Именно он выбирает режиссера, который потом должен реализовать конкретную постановку. Безусловно, сценарист и режиссер предварительно обсуждают план работы. Они должны достигнуть консенсуса. А потом все уже зависит от режиссера. Коротко опишу, как все происходит на радио. В первую очередь нужно выбирать звукорежиссера. Большие задачи стоят и перед музыкальным драматургом, который подбирает подходящую музыку или привлекает для совместной работы композитора. В результате возникает музыка, непосредственно связанная с той или иной радиопостановкой. Безусловно, нельзя забывать и радиопродюсере. И еще одна важная задача стоит перед режиссером – это выбор актеров.
4: Почему говорим о том, что герцы исполняют режиссеровые пожелания?
5: Почему мы подчеркиваем и тот факт, что артисты выполняют требования режиссера? Потому что когда в тексте написано «добрый день», то эти слова «артист» или «артистка» могут произносить по-разному. Лучше всего я продемонстрирую это на примере. Итак, проще всего можно сказать так.
4: Добрый день.
2: А потом это простое приветствие может прозвучать так.
4: Добрый день.
2: Добрый день. Добрый день. Добрый день.
4: Добрый день. Ну, але то-то.
2: И далее режиссер Ольга Яникова продолжает.
4: А то были лен две ровнакие слова, а колко поцитов.
5: Но как много можно выразить этими словами? Поэтому очень важно, чтобы актер или актриса соответствовали представлениям режиссера о роли, которую он или она исполняют.
2: Несколько лет назад на радио была постоянная актерская группа. Кроме того, в радиопьесах главные роли исполняли ведущие словацкие артисты. Мы, сотрудники радио, видели и Ладислава Худика, и Марину Краловичеву, и Карла Махату, и Божидару Турзунова, и артистов более молодого поколения. Этот список можно продолжать еще долго. Мне было интересно узнать, как выбирают актеров для той или иной радиопостановки.
4: Teraz je to inak, ale v čase, keď ja som nastúpila do rozhlasu.
5: Сейчас все проходит несколько по-другому, не так, как это было когда-то. Когда я начинала работать на радио, то каждый год создавалось 54 радиопьесы, 30 постановок радиосказок и 40 постановок для молодежи. Это можно даже было сравнить со своеобразной фабрикой. На радио трудилось 20 режиссеров. Работала довольно большая группа радиоактеров, голоса которых знала вся страна. Они прекрасно справлялись с разными ролями, в том числе и второстепенными. А что касается главных ролей, то на них мы приглашали артистов из разных театров республики. Звучные имена всегда привлекают публику.
2: Работа радиорежиссера и радиоактера очень сложная, специфическая. Ее нельзя сравнивать с деятельностью коллег по театру, кино или телевидению. Голос – это основной, главный инструмент актера. Конечно, можно использовать различные эффекты, большую роль играет и музыка. Но это все. Думаю, что всему этому радиорежиссера не научат в вузе. Необходимый опыт приобретается в процессе работы.
4: Это отказка праксы, самозрейме, але скусенность а праксы есть дволожита.
5: Конечно, вы правы. Этому можно научиться только в процессе работы. Хочу подчеркнуть и то, что опыт важен для любой творческой профессии. Только так можно создавать интересное произведение. Поэтому хочу подчеркнуть роль, которую в создании того или иного радиопроизведения играют коллеги режиссера. Звукооператор должен принимать во внимание многие факторы, связанные с конкретной ситуацией. Разыгрываемый в пьесе, он подбирает различные звуки, например, щебет птиц, мужские шаги или цоканье каблуков, шум ветра, дождя, скрип дверей или полов. Всего не перечислить.
4: А то-то целое я еще дотворенное гудбой.
5: Но это еще не все. Большое место принадлежит музыке. Чаще всего музыка заполняет паузу между отдельными частями радиопьесы. Но она обязательно должна передать слушателю определенное настроение, а иногда и подготовить его к следующей сцене. Но музыкальная пауза всегда довольно короткая. Это секунды, а не минуты. Ведь нужно учитывать тот факт, что радиопьеса длится 60 минут.
2: А сейчас я хочу поговорить о радиотворчестве для детей.
4: Меня то однодухо бавило, а меня то вжди вельми бавило.
5: Я всегда с удовольствием принимала участие в создании программ для детей. Только за последние 5 лет я была режиссером 80 радиосказок. В первую очередь мы должны использовать язык, который ребенок будет хорошо понимать. По собственному опыту знаю, что детям очень нравится музыка, главным образом песенки. Поэтому лично мне очень нравятся сказки, в которых герои поют. Песенки должны быть забавными и, безусловно, мелодичными. Поэтому я хочу, чтобы сейчас прозвучала одна из них –

0: Вот что радиорежиссер Ольга Яникова рассказала о встречах с детьми.
1: Человек си там овери, же чи то, чо роби, роби добре.
2: Во время таких встреч мы получаем уникальную возможность узнать, нравится ли детям то, как мы работаем, какие сказки и пьесы для них выбираем. Это самый простой способ.
0: В радиопьесах также принимают участие и совсем юные актеры. Сложно работать с неопытными артистами, спросила я режиссера.
1: Я мам свою работу рада, а я не мам поцит, что это тяжко.
2: Я люблю свою работу, поэтому получаю удовольствие, когда встречаюсь в студии с детьми. Режиссер, прежде всего, должен хорошо объяснить задание. Когда это не получается, то нужно просто это показать. Дети у нас талантливые, у них всегда все получается.
0: А сейчас, друзья, небольшой отрывок из передачи, режиссером которой была Ольга Яникова.
3: Словенский розглас увадза пасмо людових рєканьек а вершованьек «Рапотачки». Учинкує Николас Колар.
4: Пищал очка красна, видар сами гласна. Бо keď sa mi nevydaríš, podpálim ti dom a ty zhoríš v ňom. Pred našim domom sa lipa puká, kukučka v zelenom háji kuká. Koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš? Povedz, keď znáš. Straka rapoce, potok klokoce. Syn sa jej žení na dolnej zemi. Koho si berie, síkorku dorku? Kam ich povezu, do ružomberku. Aké má šaty, dlhé popety. Sukničku zlatú, hlavu kochlatú.
0: И детские, и взрослые слушатели должны обязательно знать, кто для них подготовил ту или иную программу.
3: В розгласовом пасме «Рапотачки» учинковал Николас Колар, майстер звуку Петер Данишка, худобна драматургия Людмила Ходуликова, драматургия а сценар Беата Панакова, продукция Петра Касанова а Алена Романовска, режия Ольга Яникова. Словенская телевизия и розглас 2025.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вас ждет еще одна встреча.
6: Меня зовут Майя, мне 16, но через 2 дня 17, так что практически 17.
0: Я думаю, что вы с интересом познакомитесь с нашим вторым гостем. Это Майя. Мы познакомились, вернее, я с ней познакомилась в Песчанах во время радиофестиваля «Волшебный орешек».
7: Сколько лет ты уже в жюри, когда ты начала заниматься этой деятельностью?
6: Я в жюри 4-й год, уже 8 лет, потому что «Волшебный орех» происходит каждые 2 года, поэтому 8.
7: Ты была совсем еще маленькой, сколько тебе было тогда лет?
6: Я была в 4-м классе начальной школе, так что около 10 примерно.
7: Получается так, что сейчас это жюри было для тебя последний раз?
6: Я так думала и в прошлый раз, потому что были только 3 категории, но в этом году возникла и 4-я, как будто прям какой-то подарок. Я узнала, что это 4-я категория для всей средней школы, так что, наверное, я буду и в следующем году.
7: Как ты попала в эту жюри? Как это произошло?
6: Я очень благодарна моей классной руководительнице, потому что именно она меня посоветовала в жюри, и меня взяли, потому что я на тот момент очень много читала книг.
7: Какие книжки тебе тогда больше всего нравились?
6: Из тех, что я помню, я читала детективы Астрид Лингрен.
7: А сказки ты любила?
6: Да. Ну, я читала, или мама мне читала очень часто русские сказки.
7: У тебя папа словак, мама русская, поэтому тебе читали и русские сказки, и словацкие сказки.
6: Да, но мне их всегда читала мама.
7: Ну, понятно, папе всегда некогда. А какая русская сказка тебе больше всего нравилась? Какая сказка тебе запомнилась?
6: Я не очень хорошо помню название, но мне нравится сказка, думаю, про теремок, потому что мне очень было интересно слушать, как в одном теремке поселилось очень много разных животных.
7: Терем-терем-теремок, кто в тереме живет.
6: Да, именно вот это.
7: А потом ты попала в жюри, и в жюри ты уже начала слушать сказки, радиосказки. Тебе нравятся радиосказки? Или что тебе нравится больше, радиосказка или книжка?
6: Наверное, книжка, потому что, не знаю почему, но просто когда я читаю, я представляю это для себя. А когда радио, то мне там, например, голоса уже говорят с эмоциями. А когда читаешь книжку, то человек может сам представить эмоции, голоса, мир.
7: Короче говоря, больше фантазии.
6: Это намного интереснее точно читать книжку, чем слушать аудио, но аудио тоже очень интересно.
7: Меня в последнее время беспокоит тот факт, что вы очень быстро привыкли к этим меняющимся картинкам. Я когда смотрю, когда дети, твои сверстники смотрят беспрерывно в телефон и видят, что каждых 15-10 секунд меняется, там нет времени задуматься, там чисто визуально. То есть вы мало думаете над этим, что там происходит. Я не говорю о тебе, а говорю о твоих сверстниках. Тебе не кажется, что это такое неглубокое занятие, когда вот ты смотришь на эти бегущие картинки?
6: Я думаю, из-за того, что мы так долго привыкли это делать, то мы даже про это не думаем. Да, если серьезно посмотреть с этой психологической стороны, то да, точно. Но мы так привыкли, что мы даже не думаем про это.
7: А ты сама думаешь? Ты девочка думающая? Или как ты сама сказала в самом начале, что читать начала очень давно, и ты фантазируешь, когда читаешь, ты представляешь, ты здесь фантазия не развивается?
6: Если честно, потому что я тоже смотрю, но я все равно стараюсь читать то, что мне нравится. Я сейчас перешла на какие-то исторические книги, и как бы я стараюсь как-то ограничить это время при экране телефона или телевизора.
7: Это ты сама решила или родители тебе посоветовали?
6: Я сама так решила.
7: А твои сверстники?
6: Я знаю людей, которые про это не думают, но при этом у меня есть, например, подруга, которая твердо решила, что она почти не будет смотреть в телефон. В группе моих сверстников есть люди, которые серьезно себе решили, что они постараются ограничить свое время при телефонах и экранах телевизора.
7: Это очень приятная новость. Как произошло, что ты так хорошо говоришь по-русски?
6: Я родилась в России, в Москве, и прожила там 6 лет, так что русский язык мой родной язык, материнский, а словацкий я научилась в младшем возрасте. Я всегда считаю русский язык своим материнским, а словацкий как другой язык, который я знаю, но его тоже можно назвать моим материнским языком, потому что я обоими языками говорю одинаково хорошо.
7: Дома как говоришь?
6: И по-русски, и по-словацки.
7: С мамой говоришь по-русски, а с папой по-словацки?
6: Да. Бывает так, что из-за того, что мама тоже знает словацкий, мы просто мешаем в кучу, и получается какой-то русско-словацкий язык.
7: У тебя есть братья и сестры?
6: Да, у меня есть младший брат и младшая сестра. С ними большинство времени я говорю на словацком, но мой брат понимает, и он может говорить по-русски, но окончание слов у него не всегда хорошо получается.
7: А закончить эту передачу я хочу еще одной детской песенкой. Называется она «Козлики» и связана с одной из самых популярных детских сказок «Три козленка». Как вы понимаете, эта сказка тоже прозвучала в словацком радио.

И на этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, что наша передача немного подняла вам настроение. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия и Королевство Тонга подтвердили свою заинтересованность в установлении дипломатических отношений. И соответствующие документы могут быть подписаны в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры иностранных дел обеих стран также обсудили сотрудничество в области защиты водных ресурсов, систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и поддержку кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Министр иностранных дел Юрай Бланар также высоко оценил работу постоянного представительства Словацкой Республики при ООН и подчеркнул важность активной словацкой дипломатии в рамках организации. Чехия и Словакия начнут рассматривать вопрос о совместной закупке минометов АМ-120 для механизированных бригад. Прага также присоединится к словацкому рамочному соглашению о закупке бронемашин «Татра Т-815», что должно обеспечить более выгодные цены. Министры обороны Яромир Зуна и Роберт Калиняк назвали подписанный меморандум еще одним шагом в развитии оборонного сотрудничества и объявили о подготовке других совместных проектов. Кроме того, Словакия продолжает рассматривать вопросы закупки чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox у компании «Аэроводоходы». По словам министра экономики Дениса Исаковой, проект умного села Башгарвент в Азербайджане – прекрасный пример того, как технологии, профессиональные навыки могут предложить практические решения, улучшающие жизнь людей, и одновременно представляет собой значительный вклад Словакии в восстановление Карабаха. Словацкие компании участвуют в строительстве всего села, а также строят начальную школу имени Милана Ростислава Штефаника в качестве подарка Азербайджану. К концу года в готовом селе смогут проживать около 3700 человек, а также будет обеспечена современная инфраструктура и использование возобновляемых источников энергии. Иностранцы смогут подать заявление на получение временного вида на жительство после окончания срока действия временного убежища, если они соответствуют установленным законом условиям, включая подтверждение цели своего пребывания и предоставлением безопасного жилья. Если они не подадут заявление на получение вида на жительство, то смогут оставаться в Словакии максимум один год исключительно с целью добровольного возвращения в свою страну. Поправка, вступающая в силу с 15 июля, также ужесточает условия для иностранных бизнесменов, имеющих временный вид на жительство, и корректирует правила выдачи виз и административной высылки. Сотни тысяч словаков уехали в США в поисках лучшей жизни, учебы или карьеры. И по оценкам Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, сегодня там проживает около 800 тысяч из них. Хотя они создали сплоченное сообщество и сохраняют словацкие традиции, начало их жизни в стране сопровождается высокими ценами на проживание, сильной конкуренцией и сложными условиями труда. В то же время после пандемии все больше словаков решают вернуться домой после нескольких лет жизни в США. Проект плана действий, направленный на решение насущных проблем украинских детей, проживающих в Словацкой Республике, представленный уполномоченным по делам детей, стал предметом межведомственного совещания представителей 5 министерств и неправительственного сектора. В связи с тем, что ряд обсуждавшихся вопросов, таких как полномочия судов или вопрос гражданства и законного представительства до достижения совершеннолетия, по сравнению с обычным видом на жительство, выходит за рамки возможностей внутреннего правового регулирования Словацкой Республики, стороны пришли к согласию о необходимости интенсивных двусторонних переговоров между правительством Словакии и украинской стороной. Словакия предлагает множество вариантов отдыха у воды летом – от природных озер и водохранилищ до рафтинга, водных видов спорта и пеших походов к горным озерам. Национальная компания по продвижению туризма «Словакия Тревел» рекомендует направления по всей Словакии, включая водохранилища Липтовскамара, Земплинска-Ширава, Велкодумаша, Зеленовода и Аравское водохранилище, которое подходит для семей и любителей активного отдыха.
0: Тема дня.
2: Словакия является второй наиболее поляризованной страной в Европе, сразу после Венгрии и непосредственно перед Испанией. Это следует из международного проекта ВДЭМ, который на этой неделе представили специалисты Института исследований социальной сплоченности ДЭК. Они отреагировали на эту тенденцию, опубликовав исследование «Поляризация и антисистема 2026». Долгосрочная, крайне поляризованная обстановка в обществе по всему миру показывает нам, что поляризация может перерасти в физическое насилие или военный конфликт. Примером может служить ситуация в Ираке или Сирии. Беспорядки в Северной Ирландии также показывают, что неконтролируемая поляризация может перерасти в насильственные конфликты даже в развитых и богатых странах, пояснил Павел Коснач, главный научный сотрудник и директор Института ДЭК. В исследовании сообщается, что поляризация в Словакии имеет реальные последствия. Данные показывают, например, какое влияние оказывается на отношения между людьми. В ходе опроса мы спрашивали респондентов, ограничивали они или полностью прекращали общение с кем-либо из тех, с кем раньше проводили время из-за разногласий. Более 2/3 никогда не прекращали общение по этим причинам, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, увеличилась доля людей, которые прекращают общение с друзьями, даже с родителями. Конфликты из-за ценностей и политических вопросов проникают в личные отношения несколько чаще, чем в прошлом году, подчеркнул аналитик Института ДЭК Вероника Цыганикова. Исследователи также включили в исследование причины поляризации в обществе. Они составили список на основе собственных исследований, а также профессиональной литературы в области социальной сплоченности, поляризации и коллективной идентичности. Среди причин, например, использование поляризации как метода завоевания власти. Аналитики объяснили, что поляризующие лидеры апеллируют к основным эволюционным инстинктам. Они используют более черно-белую риторику, и поэтому их послания кажутся более ясными. Исследователи также включили экономическое неравенство и неудачи Словакии в преодолении прошлых кризисов в число других важных причин. Результаты исследования показывают, что раскол в обществе стал своего рода новой нормой в Словакии, за которую страна расплачивается. Помимо ухудшения отношений, Институт ДЭК указывает на такие последствия, как утечка мозгов за рубеж, ухудшение психического здоровья населения, снижение способности к сотрудничеству, законодательный паралич и подрыв доверия к демократическим процессам и институтам. По мнению Института ДЭК, для сохранения стабильности государства и восстановления социальной солидарности крайне важно, чтобы субъекты, формирующие общественное мнение и политическая элита, уделяли первостепенное внимание культуре подлинного диалога и поиску консенсуса. Опрос проводился агентством «Фокус» осенью 2025 года.
1: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. В сегодняшнем выпуске «Экономического курьера» мы познакомим вас с летним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили председатель и главный экономист Нацбанка. В следующем сюжете мы расскажем о празднике горных проводников, который отметили в конце июня в Высоких Татрах. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.

0: Экономический курьер.
1: Возможно, вам приходилось оплачивать счета за кого-то другого. И сейчас в нашей экономике происходит то же самое. Сегодня Европа расплачивается за то, к чему не имела никакого отношения. Такими словами начал председатель Национального банка Словакии Петер Кожемир представление летнего прогноза развития экономической ситуации в Словацкой республике.
2: Напряженность и конфликт на Ближнем Востоке дошли до нас тремя путями. Через подорожание энергоносителей, через нарушение торговых связей и, наконец, через рост неопределенности. Положительным моментом является то, что конфликт на Ближнем Востоке лишь замедлил рост словацкой экономики. Однако с инфляцией ситуация несколько сложнее. Будем надеяться, что мы движемся к мировому соглашению, хотя оно вряд ли принесет немедленное облегчение. Весенний шок был относительно сильным и длился гораздо дольше, чем мы ожидали. И, конечно же, это постепенно отражается на экономике в целом.
1: Однако, по словам Кожемира, несмотря на сложную ситуацию в Ормузском проливе, существенного ухудшения ситуации не наблюдается, и банкирам не пришлось кардинально менять весенний прогноз.
3: Нам помогал сильный увод доктору Ку.
2: Нам помогло сильное начало года. Даже в сложных условиях домохозяйства не слишком ограничивали свои расходы и потребление. Однако внешние условия значительно ухудшились по сравнению с весной. И в этом году мы по-прежнему ожидаем экономический рост на уровне 5%. Это самый медленный темп с 2020 года, когда бушевала пандемия COVID-19. В ближайшие годы мы ожидаем значительного ускорения темпов роста до уровня около 2%. Экспорт остается основным двигателем роста наряду с государственными инвестициями и текущими расходами. Рынок труда остается устойчивым, занятость существенно не снижается, заработная плата по-прежнему растет относительно быстро.
1: Итак, в ближайшие годы, по словам главы Нацбанка, ожидается постепенное оживление экономики, обусловленное спросом из-за рубежа и улучшением финансового положения, в том числе и наших домохозяйств. Но, всегда это пресловутое «но», это оживление будет не быстрым и будет происходить в условиях высоких цен.
2: Замедление роста в еврозоне – это не только следствие текущих событий, последствий войн к востоку от наших границ или на Ближнем Востоке. Это также следствие долгой истории Европы, тех трудностей, которые нам всем знакомы. Это связано с проблемами конкурентоспособности, высокими ценами на энергоносители, ослаблением инвестиционной активности, а также дешевым импортом из Китая.
1: Что это значит для словацких компаний и обычных граждан?
2: В этом году цены остаются высокими, но хорошие новости ожидаются в следующем году, когда инфляция в Словакии может упасть до уровня ниже 3%. Это будет в основном связано со снижением цен на топливо. Дальнейшее развитие событий зависит от факторов, которые мы не можем полностью контролировать и на которые не можем повлиять, таких как цены на сырьевые товары и общая геополитика. В этих условиях еще более важно укреплять экономику Европы и поддерживать здоровые государственные финансы. Это касается всей еврозоны, а значит и нашей страны, и это главный посыл летнего прогноза. Оживление произойдет, оно будет медленным и без внутренних реформ непостоянным. Все зависит от нас самих.
1: Основным условием улучшения положения в экономике, по словам Петера Кожемира, остается разрешение конфликта на Ближнем Востоке и, наконец, наступление более спокойной обстановки в мировой экономике без новых потрясений. Конкретные сценарии развития ситуации в стране представил главный экономист Нацбанка Михал Хорват. Специалисты учитывали при подготовке прогноза высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ирано-американские переговоры пока не принесли определенности в дальнейшем развитии ситуации, на что реагируют мировые рынки.
4: Наши торговые партнеры также ожидают несколько худшего развития событий внутри своих стран. Высокие цены на энергоносители и связанная с ним неопределенность влияют в том числе на инвестиции и потребление наших торговых партнеров, поэтому спрос на нашу продукцию примерно на 0,5% ниже, чем весной. Учитывая, что длительное повышение цен на энергоносители вызывает усиление инфляционного давления, ожидания относительно динамики процентных ставок также изменились во всем мире. Так что это повлияет на наши инвестиции. Кстати, инвестиции в национальной экономике были очень слабыми с конца прошлого года.
1: Положительным моментом в Словакии Михал Хорват, так же, как и Петр Кожемир, назвал поведение домохозяйств в начале года. Их потребление оказалось на удивление устойчивым, учитывая сложившуюся ситуацию. Конечно, отчасти это произошло за счет сбережений, но динамика оказалась лучше, чем ожидалось. А в итоге...
0: В том году бы экономика мала рост около 0,5%.
4: В этом году ожидается рост экономики примерно на 0,5%. В последующие годы ускорение до 2%, а возможно и немного больше. Следует отметить, что наш прогноз также учитывает запуск производства на новом заводе Volvo в следующем году. Мы также не рассчитываем на какие-либо дальнейшие меры по консолидации в 2027 году. Если ситуация в мире улучшится, то в следующем году рост может быть еще немного быстрее. Что касается инфляции, мы ожидаем ее снижения с примерно 4% в этом году до примерно 3% в следующем. И это несмотря на то, что существует ряд факторов, препятствующих снижению инфляции. В частности, энергетический шок оказался сильнее и длился дольше, чем мы ожидали, что отразилось на ценах товаров и услуг. Однако ситуация в отношении цен на продукты питания в этом году развивается достаточно благоприятно, что вызвано снижением цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, на те же кофе и какао. В этом году мы ожидаем роста цен на продукты питания до 2%, а в следующем году небольшого ускорения роста, но не драматического, примерно на 3,5%. Более дорогие энергоносители должны постепенно включаться в регулируемые цены для домохозяйств.
1: По словам главного экономиста Нацбанка Словакии, инфляция в следующем году будет в основном обусловлена косвенным влиянием повышения цен на энергоносители, поскольку возросшие издержки предприятий будут переложены на широкий спектр товаров и услуг. В 2028 году это будет в основном обусловлено регулируемыми ценами на энергоносители, поскольку больше не ожидается повсеместной государственной поддержки домохозяйств. Устойчивым пилоном словацкой экономики остается рынок труда.
0: Видим выразнейший убыток живностников, что связано с консолидационными опатрениями.
4: Мы регистрируем значительное снижение числа индивидуальных предпринимателей, что связано с консолидацией. Но серьезного роста безработицы не наблюдается из-за прилива рабочей силы из-за рубежа. Кроме того, на рынке труда удивительным образом растут зарплаты, причем не только в государственном секторе, но и в частном. Так что рынок труда и далее остается стабильным.
1: Согласно прогнозу Нацбанка, дефицит государственных финансов в 2026 году достигнет 4,5% ВВП и существенно не улучшится в последующие годы.
4: Без дополнительных мер консолидации баланс немного ухудшится в 2027 году. Улучшение можно ожидать только в 2028 году, главным образом из-за ожидаемого прекращения поддержки цен на энергоносители и улучшения экономической ситуации. Государственный долг достигнет 62,5% ВВП в этом году, а сохранение высокого дефицита приведет к его росту до 65% ВВП в 2028 году.
1: Хорват отметил, что неопределенность остается высокой, а вместе с ней и риски для прогноза. Они смещены в сторону снижения темпов экономического роста и повышения инфляции. Он добавил, что экономика неизбежно столкнется с новыми этапами фискальной консолидации. Но поскольку неизвестны масштабы мер, которые будут приняты, экономисты не учитывают их последствия при прогнозировании. Однако, вероятно, в ближайшие годы они замедлят рост уровня жизни, и влияние на инфляцию будет зависеть от их характера, заключил главный экономист Национального банка Словакии Михал Хорват.
5: Радио Словакия International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы предлагаем вам перенестись в Высокие Татры. В конце июня в Высоких Татрах осветили альпинистские канаты и кошки. Так традиционно горные проводники встречают новый сезон. В часовне в Старом Смоковце собрались все поколения представителей этой профессии. От молодых людей, только недавно начавших свою службу, до легенд Татр. Они получили благословение от священника на следующий сезон.
6: Аби в басне, а в респекте к природе.
2: Чтобы, испытывая страх и уважение к природе и пребывание во взаимной дружбе, вы смогли достичь своей цели.
1: В настоящее время этой профессией занимаются всего несколько десятков словаков, 72 человека, из них одна женщина. И у них тоже есть свой праздник, о происхождении и традициях которого расскажет горный проводник Роберт Турьяник.
7: Свято горских отцов Организует Спола горских водцов.
2: Праздник горных проводников организуется Ассоциацией горных проводников Высоких Татр, старейшей ассоциацией представителей этой профессии в Словакии. Цель этого праздника не только почтить память или отметить профессию горного проводника, но и прежде всего собрать людей, связанных с горами, которые уважают традиции. Это также своего рода послание, поскольку горные проводники создают идентичность этого региона и способствуют развитию туризма.
1: Поначалу, как сказал Роберт Турьяник, это было небольшое мероприятие для местных горных проводников. Но со временем оно превратилось в более масштабное событие, в котором принимают участие проводники со всей Словакии, включая проводников с польской стороны Высоких Татр.
7: Программа зруба е каждый рок подобный.
2: Программа примерно одинакова каждый год. Мы начинаем с чествования горных проводников у памятника горным проводникам на кладбище в Новом Смоковце. Затем следует традиционное освещение канатов и кошек, после чего проходит процессия горных проводников по Смоковцу, а затем их неформальная встреча, на которую приходят и те, кто не имеет отношения к этой профессии, но любит горы и часто пользуются услугами проводников.
1: Как долго существует традиция проведения праздника горных проводников в Татрах?
7: В Высоких Татрах тут традицию заложил Павел Райтер.
2: В Высоких Татрах эта традиция была основана Павлом Райтером, вдохновленным альпийскими курортами, такими как французский Шамуни и итальянский Курмайор, которые являются двумя старейшими обществами горных проводников в мире. Первый раз празднование Дня горных проводников состоялось в 1995 году. Мы продолжаем эту традицию, и в этом году он прошел в 31 раз.
1: Вышеупомянутому Павлу Райтару исполнилось уже 90 лет. Он, конечно, уже не сопровождает туристов в горы, но принимает активное участие в работе Ассоциации горных проводников. А его младшие последователи продолжают традицию праздника горных проводников в Высоких Татрах. В этом году он состоялся 20 июня.
7: Это начаток сезона, как говорим, а идет наозай.
2: Это, по сути дела, начало сезона, когда люди, интересующиеся историей горного проводничества в Татрах, желающие встретиться с горными проводниками, могут лично пообщаться с ними или просто ненадолго остановиться и проникнуться атмосферой, что является идеальным моментом для знакомства с горными проводниками и их профессией. Сюда приходят мои клиенты, с которыми мы уже несколько раз поднимались в горы. На самом деле это не просто отношение проводник-клиент. Как правило, они перерастают в дружбу.
1: Праздник горных проводников – это в первую очередь дань уважения тем предкам, которые, образно говоря, проложили путь в Татрах нынешним проводникам. Кого из легенд горного проводничества в наших самых высоких горах может назвать Роберт Турьяник?
2: Организованное проводничество в Татрах имеет долгую историю, и в этом году мы отмечаем его 153-летие. Мы должны поблагодарить дальновидных деятелей Венгерско-Карпатской ассоциации, которые объединили горных проводников. Проводничество в Высоких Татрах развивалось примерно на том же уровне, что и в Альпах, и у нас действительно есть легенда этой профессии. Обязательно надо упомянуть Йоганна Франца старшего и Йоганна Хунсдорфера старшего, которые в то время совершили множество первых восхождений в Татрах, в том числе и сложных. Из более современной истории я бы, безусловно, упомянул последнего, кто остался здесь после войны от спишских немцев, Яна Почува, легендарного горного проводника. А из тех, с кем я имел возможность общаться, например, Ферош Дьярский и Станислав Самуэль, они были одними из лучших местных знатоков Татар, которых я знал. И я очень уважаю этих людей, даже могу считать их своими наставниками. Конечно, есть много горных проводников, которые оставили свой след в истории, но те, о которых я упоминал, были действительно проводниками с большой буквы, которые были преданы своему делу. Тот же Ферош Диарский, которого я упоминал, был действительно превосходным горным проводником. К сожалению, сегодня многие начинающие горные проводники ничего о нем не знают.
1: И что же вы делаете, чтобы они об этом узнали?
7: Снажимся некий яком на социальных сетях.
2: Я стараюсь публиковать информацию в социальных сетях, например, приуроченную к годовщинам их дней рождения или смерти. Бывают разные случаи, когда я вспоминаю о них и пытаюсь вытащить их из прошлого и рассказать современникам. Я рад, что эти исторические публикации имеют множество просмотров и получают хорошие оценки.
1: Ну что ж, друзья, возможно, в следующем году, в июне, вы сможете побывать на празднике горных проводников в Высоких Татрах и познакомиться лично с представителями этой профессии. С теми, кто там, высоко в горах, отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье тех, кто им доверился.

Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдулла Рут. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия и Королевство Тонга подтвердили свою заинтересованность в установлении дипломатических отношений. И соответствующие документы могут быть подписаны в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры иностранных дел обеих стран также обсудили сотрудничество в области защиты водных ресурсов, систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и поддержку кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Министр иностранных дел Юрай Бланар также высоко оценил работу постоянного представительства Словацкой Республики при ООН и подчеркнул важность активной словацкой дипломатии в рамках организации. Чехия и Словакия начнут рассматривать вопрос о совместной закупке минометов АМ-120 для механизированных бригад. Прага также присоединится к словацкому рамочному соглашению о закупке бронемашин «Татра Т-815», что должно обеспечить более выгодные цены. Министры обороны Яромир Зуна и Роберт Калиняк назвали подписанный меморандум еще одним шагом в развитии оборонного сотрудничества и объявили о подготовке других совместных проектов. Кроме того, Словакия продолжает рассматривать вопросы закупки чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox у компании «Аэроводоходы». По словам министра экономики Дениса Исаковой, проект умного села Башгарвент в Азербайджане – прекрасный пример того, как технологии и профессиональные навыки могут предложить практические решения, улучшающие жизнь людей, и одновременно представляет собой значительный вклад Словакии в восстановление Карабаха. Словацкие компании участвуют в строительстве всего села, а также строят начальную школу имени Милана Ростислава Штефаника в качестве подарка Азербайджану. К концу года в готовом селе смогут проживать около 3700 человек, а также будет обеспечена современная инфраструктура и использование возобновляемых источников энергии. Иностранцы смогут подать заявление на получение временного вида на жительство после окончания срока действия временного убежища, если они соответствуют установленным законом условиям, включая подтверждение цели своего пребывания и предоставлением безопасного жилья. Если они не подадут заявление на получение вида на жительство, то смогут оставаться в Словакии максимум один год исключительно с целью добровольного возвращения в свою страну. Поправка, вступающая в силу с 15 июля, также ужесточает условия для иностранных бизнесменов, имеющих временный вид на жительство, и корректирует правила выдачи виз и административной высылки. Сотни тысяч словаков уехали в США в поисках лучшей жизни, учебы или карьеры. И по оценкам Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, сегодня там проживает около 800 тысяч из них. Хотя они создали сплоченное сообщество и сохраняют словацкие традиции, начало их жизни в стране сопровождается высокими ценами на проживание, сильной конкуренцией и сложными условиями труда. В то же время после пандемии все больше словаков решают вернуться домой после нескольких лет жизни в США. Проект плана действий, направленный на решение насущных проблем украинских детей, проживающих в Словацкой Республике, представленный уполномоченным по делам детей, стал предметом межведомственного совещания представителей 5 министерств и неправительственного сектора. В связи с тем, что ряд обсуждавшихся вопросов, таких как полномочия судов или вопрос гражданства и законного представительства до достижения совершеннолетия, по сравнению с обычным видом на жительство, выходят за рамки возможностей внутреннего правового регулирования Словацкой Республики, стороны пришли к согласию о необходимости интенсивных двусторонних переговоров между правительством Словакии и украинской стороной. Словакия предлагает множество вариантов отдыха у воды летом – от природных озер и водохранилищ до рафтинга, водных видов спорта и пеших походов к горным озерам. Национальная компания по продвижению туризма «Словакия Тревел» рекомендует направления по всей Словакии, включая водохранилища Липтовск-Амара, Земплинска-Ширава, Велка-Думаша, Зеленовода и Аравское водохранилище, которое подходит для семей и любителей активного отдыха.
0: Тема дня.
1: Словакия является второй наиболее поляризованной страной в Европе, сразу после Венгрии и непосредственно перед Испанией. Это следует из международного проекта ВДЭМ, который на этой неделе представили специалисты Института исследований социальной сплоченности ДЭК. Они отреагировали на эту тенденцию, опубликовав исследование «Поляризация и антисистема 2026». Долгосрочная, крайне поляризованная обстановка в обществе по всему миру показывает нам, что поляризация может перерасти в физическое насилие или военный конфликт. Примером может служить ситуация в Ираке или Сирии. Беспорядки в Северной Ирландии также показывают, что неконтролируемая поляризация может перерасти в насильственные конфликты даже в развитых и богатых странах, пояснил Павел Коснач, главный научный сотрудник и директор Института ДЭК. В исследовании сообщается, что поляризация в Словакии имеет реальные последствия. Данные показывают, например, какое влияние оказывается на отношения между людьми. В ходе опроса мы спрашивали респондентов, ограничивали они или полностью прекращали общение с кем-либо из тех, с кем раньше проводили время из-за разногласий. Более 2/3 никогда не прекращали общение по этим причинам, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, увеличилась доля людей, которые прекращают общение с друзьями, даже с родителями. Конфликты из-за ценностей и политических вопросов проникают в личные отношения несколько чаще, чем в прошлом году, подчеркнул аналитик Института ДЭК Вероника Цыганикова. Исследователи также включили в исследование причины поляризации в обществе. Они составили список на основе собственных исследований, а также профессиональной литературы в области социальной сплоченности, поляризации и коллективной идентичности. Среди причин, например, использование поляризации как метода завоевания власти. Аналитики объяснили, что поляризующие лидеры апеллируют к основным эволюционным инстинктам. Они используют более черно-белую риторику, и поэтому их послания кажутся более ясными. Исследователи также включили экономическое неравенство и неудачи Словакии в преодолении прошлых кризисов в число других важных причин. Результаты исследования показывают, что раскол в обществе стал своего рода новой нормой в Словакии, за которую страна расплачивается. Помимо ухудшения отношений, Институт ДЭК указывает на такие последствия, как утечка мозгов за рубеж, ухудшение психического здоровья населения, снижение способности к сотрудничеству, законодательный паралич и подрыв доверия к демократическим процессам и институтам. По мнению Института ДЭК, для сохранения стабильности государства и восстановления социальной солидарности крайне важно, чтобы субъекты, формирующие общественное мнение и политическая элита, уделяли первостепенное внимание культуре подлинного диалога и поиску консенсуса. Опрос проводился агентством «Фокус» осенью 2025 года.
2: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. В сегодняшнем выпуске «Экономического курьера» мы познакомим вас с летним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили председатель и главный экономист Нацбанка. В следующем сюжете мы расскажем о празднике горных проводников, который отметили в конце июня в Высоких Татрах. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.

0: Экономический курьер.
1: Возможно, вам приходилось оплачивать счета за кого-то другого. И сейчас в нашей экономике происходит то же самое. Сегодня Европа расплачивается за то, к чему не имела никакого отношения. Такими словами начал председатель Национального банка Словакии Петер Кожемир представление летнего прогноза развития экономической ситуации в Словацкой республике.
2: Напряженность и конфликт на Ближнем Востоке дошли до нас тремя путями. Через подорожание энергоносителей, через нарушение торговых связей и, наконец, через рост неопределенности. Положительным моментом является то, что конфликт на Ближнем Востоке лишь замедлил рост словацкой экономики. Однако с инфляцией ситуация несколько сложнее. Будем надеяться, что мы движемся к мировому соглашению, хотя оно вряд ли принесет немедленное облегчение. Весенний шок был относительно сильным и длился гораздо дольше, чем мы ожидали. И, конечно же, это постепенно отражается на экономике в целом.
1: Однако, по словам Кожемира, несмотря на сложную ситуацию в Ормузском проливе, существенного ухудшения ситуации не наблюдается, и банкирам не пришлось кардинально менять весенний прогноз.
3: Нам помогал сильный увод доктора Ку.
2: Нам помогло сильное начало года. Даже в сложных условиях домохозяйства не слишком ограничивали свои расходы и потребление. Однако внешние условия значительно ухудшились по сравнению с весной. И в этом году мы по-прежнему ожидаем экономический рост на уровне 5%. Это самый медленный темп с 2020 года, когда бушевала пандемия COVID-19. В ближайшие годы мы ожидаем значительного ускорения темпов роста до уровня около 2%. Экспорт остается основным двигателем роста наряду с государственными инвестициями и текущими расходами. Рынок труда остается устойчивым, занятость существенно не снижается, заработная плата по-прежнему растет относительно быстро.
1: Итак, в ближайшие годы, по словам главы Нацбанка, ожидается постепенное оживление экономики, обусловленное спросом из-за рубежа и улучшением финансового положения, в том числе и наших домохозяйств. Но, всегда это пресловутое «но», это оживление будет не быстрым и будет происходить в условиях высоких цен.
2: Замедление роста в еврозоне – это не только следствие текущих событий, последствий войн к востоку от наших границ или на Ближнем Востоке. Это также следствие долгой истории Европы, тех трудностей, которые нам всем знакомы. Это связано с проблемами конкурентоспособности, высокими ценами на энергоносители, ослаблением инвестиционной активности, а также дешевым импортом из Китая.
1: Что это значит для словацких компаний и обычных граждан?
2: В этом году цены остаются высокими, но хорошие новости ожидаются в следующем году, когда инфляция в Словакии может упасть до уровня ниже 3%. Это будет в основном связано со снижением цен на топливо. Дальнейшее развитие событий зависит от факторов, которые мы не можем полностью контролировать и на которые не можем повлиять, таких как цены на сырьевые товары и общая геополитика. В этих условиях еще более важно укреплять экономику Европы и поддерживать здоровые государственные финансы. Это касается всей еврозоны, а значит и нашей страны, и это главный посыл летнего прогноза. Оживление произойдет, оно будет медленным и без внутренних реформ непостоянным. Все зависит от нас самих.
1: Основным условием улучшения положения в экономике, по словам Петера Кожемира, остается разрешение конфликта на Ближнем Востоке и, наконец, наступление более спокойной обстановки в мировой экономике без новых потрясений. Конкретные сценарии развития ситуации в стране представил главный экономист Нацбанка Михал Хорват. Специалисты учитывали при подготовке прогноза высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, ирано-американские переговоры пока не принесли определенности в дальнейшем развитии ситуации, на что реагируют мировые рынки.
4: Наши торговые партнеры также ожидают несколько худшего развития событий внутри своих стран. Высокие цены на энергоносители и связанная с ним неопределенность влияют в том числе на инвестиции и потребление наших торговых партнеров, поэтому спрос на нашу продукцию примерно на 0,5% ниже, чем весной. Учитывая, что длительное повышение цен на энергоносители вызывает усиление инфляционного давления, ожидания относительно динамики процентных ставок также изменились во всем мире. Так что это повлияет на наши инвестиции. Кстати, инвестиции в национальные экономики были очень слабыми с конца прошлого года.
1: Положительным моментом в Словакии Михал Хорват, так же, как и Петер Кожемир, назвал поведение домохозяйств в начале года. Их потребление оказалось, на удивление, устойчивым, учитывая сложившуюся ситуацию. Конечно, отчасти это произошло за счет сбережений, но динамика оказалась лучше, чем ожидалось. А в итоге...
4: В этом году ожидается рост экономики примерно на 0,5%. В последующие годы ускорение до 2%, а возможно и немного больше. Следует отметить, что наш прогноз также учитывает запуск производства на новом заводе Volvo в следующем году. Мы также не рассчитываем на какие-либо дальнейшие меры по консолидации в 2027 году. Если ситуация в мире улучшится, то в следующем году рост может быть еще немного быстрее. Что касается инфляции, мы ожидаем ее снижения с примерно 4% в этом году до примерно 3% в следующем. И это несмотря на то, что существует ряд факторов, препятствующих снижению инфляции. В частности, энергетический шок оказался сильнее и длился дольше, чем мы ожидали, что отразилось на ценах товаров и услуг. Однако ситуация в отношении цен на продукты питания в этом году развивается достаточно благоприятно, что вызвано снижением цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, на те же кофе и какао. В этом году мы ожидаем роста цен на продукты питания до 2%, а в следующем году небольшого ускорения роста, но не драматического, примерно на 3,5%. Более дорогие энергоносители должны постепенно включаться в регулируемые цены для домохозяйств.
1: По словам главного экономиста Нацбанка Словакии, инфляция в следующем году будет в основном обусловлена косвенным влиянием повышения цен на энергоносители, поскольку возросшие издержки предприятий будут переложены на широкий спектр товаров и услуг. В 2028 году это будет в основном обусловлено регулируемыми ценами на энергоносители, поскольку больше не ожидается повсеместной государственной поддержки домохозяйств. Устойчивым пилоном словацкой экономики остается рынок труда.
3: Видим выразнейший убыток живностников, что связано с консолидационными опатрениями.
4: Мы регистрируем значительное снижение числа индивидуальных предпринимателей, что связано с консолидацией. Но серьезного роста безработицы не наблюдается из-за прилива рабочей силы из-за рубежа. Кроме того, на рынке труда удивительным образом растут зарплаты, причем не только в государственном секторе, но и в частном. Так что рынок труда и далее остается стабильным.
1: Согласно прогнозу Нацбанка, дефицит государственных финансов в 2026 году достигнет 4,5% ВВП и существенно не улучшится в последующие годы.
4: Без дополнительных мер консолидации баланс немного ухудшится в 2027 году. Улучшение можно ожидать только в 2028 году, главным образом из-за ожидаемого прекращения поддержки цен на энергоносители и улучшения экономической ситуации. Государственный долг достигнет 62,5% ВВП в этом году, а сохранение высокого дефицита приведет к его росту до 65% ВВП в 2028 году.
1: Хорват отметил, что неопределенность остается высокой, а вместе с ней и риски для прогноза. Они смещены в сторону снижения темпов экономического роста и повышения инфляции. Он добавил, что экономика неизбежно столкнется с новыми этапами фискальной консолидации. Но поскольку неизвестны масштабы мер, которые будут приняты, экономисты не учитывают их последствия при прогнозировании. Однако, вероятно, в ближайшие годы они замедлят рост уровня жизни, и влияние на инфляцию будет зависеть от их характера, заключил главный экономист Национального банка Словакии Михал Хорват.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы предлагаем вам перенестись в Высокие Татры. В конце июня в Высоких Татрах осветили альпинистские канаты и кошки. Так традиционно горные проводники встречают новый сезон. В часовне в Старом Смоковце собрались все поколения представителей этой профессии. От молодых людей, только недавно начавших свою службу, до легенд Татр. Они получили благословение от священника на следующий сезон.
5: Аби в базне, а в респекте к природе.
2: Чтобы, испытывая страх и уважение к природе и пребывание во взаимной дружбе, вы смогли достичь своей цели.
1: В настоящее время этой профессией занимаются всего несколько десятков словаков, 72 человека, из них одна женщина. И у них тоже есть свой праздник, о происхождении и традициях которого расскажет горный проводник Роберт Турьяник.
6: Свято горских отцов Организует Пологорских вотцов.
2: Праздник горных проводников организуется Ассоциацией горных проводников Высоких Татр, старейшей ассоциацией представителей этой профессии в Словакии. Цель этого праздника не только почтить память или отметить профессию горного проводника, но и прежде всего собрать людей, связанных с горами, которые уважают традиции. Это также своего рода послание, поскольку горные проводники создают идентичность этого региона и способствуют развитию туризма.
1: Поначалу, как сказал Роберт Турьяник, это было небольшое мероприятие для местных горных проводников. Но со временем оно превратилось в более масштабное событие, в котором принимают участие проводники со всей Словакии, включая проводников с польской стороны Высоких Татр.
6: Программ зруба е каждый рок подобный.
2: Программа примерно одинакова каждый год. Мы начинаем с чествования горных проводников у памятника горным проводникам на кладбище в Новом Смоковце. Затем следует традиционное освещение канатов и кошек, после чего проходит процессия горных проводников по Смоковцу, а затем их неформальная встреча, на которую приходят и те, кто не имеет отношения к этой профессии, но любит горы и часто пользуются услугами проводников.
1: Как долго существует традиция проведения праздника горных проводников в Татрах?
6: В Высоких Татрах эту традицию заложил Павел Райтер.
2: В Высоких Татрах эта традиция была основана Павлом Райтером, вдохновленным альпийскими курортами, такими как французский Шамуни и итальянский Курмайор, которые являются двумя старейшими обществами горных проводников в мире. Первый раз празднование Дня горных проводников состоялось в 1995 году. Мы продолжаем эту традицию, и в этом году он прошел в 31 раз.
1: Вышеупомянутому Павлу Райтару исполнилось уже 90 лет. Он, конечно, уже не сопровождает туристов в горы, но принимает активное участие в работе Ассоциации горных проводников. А его младшие последователи продолжают традицию праздника горных проводников в Высоких Татрах. В этом году он состоялся 20 июня.
2: Это, по сути дела, начало сезона, когда люди, интересующиеся историей горного проводничества в Татрах, желающие встретиться с горными проводниками, могут лично пообщаться с ними или просто ненадолго остановиться и проникнуться атмосферой, что является идеальным моментом для знакомства с горными проводниками и их профессией. Сюда приходят мои клиенты, с которыми мы уже несколько раз поднимались в горы. На самом деле это не просто отношение проводник-клиент. Как правило, они перерастают в дружбу.
1: Праздник горных проводников – это в первую очередь дань уважения тем предкам, которые, образно говоря, проложили путь в Татрах нынешним проводникам. Кого из легенд горного проводничества в наших самых высоких горах может назвать Роберт Турьяник?
2: Организованное проводничество в Татрах имеет долгую историю, и в этом году мы отмечаем его 153-летие. Мы должны поблагодарить дальновидных деятелей Венгерско-Карпатской ассоциации, которые объединили горных проводников. Проводничество в Высоких Татрах развивалось примерно на том же уровне, что и в Альпах, и у нас действительно есть легенда этой профессии. Обязательно надо упомянуть Йогана Франца, старшего, и Йогана Хунсдорфера, старшего, которые в то время совершили множество первых восхождений в Татрах, в том числе и сложных. Из более современной истории я бы, безусловно, упомянул последнего, кто остался здесь после войны от спишских немцев, Яна Почува, легендарного горного проводника. А из тех, с кем я имел возможность общаться, например, Ферош Диарский и Станислав Самуэль, они были одними из лучших местных знатоков Татар, которых я знал. И я очень уважаю этих людей, даже могу считать их своими наставниками. Конечно, есть много горных проводников, которые оставили свой след в истории, но те, о которых я упоминал, были действительно проводниками с большой буквы, которые были преданы своему делу. Тот же Ферош Диарский, которого я упоминал, был действительно превосходным горным проводником. К сожалению, сегодня многие начинающие горные проводники ничего о нем не знают.
1: И что же вы делаете, чтобы они об этом узнали?
6: Стараемся некий диаком на социальных сетях.
2: Я стараюсь публиковать информацию в социальных сетях, например, приуроченную к годовщинам их дней рождения или смерти. Бывают разные случаи, когда я вспоминаю о них и пытаюсь вытащить их из прошлого и рассказать современникам. Я рад, что эти исторические публикации имеют множество просмотров и получают хорошие оценки.
1: Ну что ж, друзья, возможно, в следующем году, в июне, вы сможете побывать на празднике горных проводников в Высоких Татрах и познакомиться лично с представителями этой профессии. С теми, кто там, высоко в горах, отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье тех, кто им доверился.

Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдулла Рут. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия и Королевство Тонга подтвердили свою заинтересованность в установлении дипломатических отношений. И соответствующие документы могут быть подписаны в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры иностранных дел обеих стран также обсудили сотрудничество в области защиты водных ресурсов, систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и поддержку кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Министр иностранных дел Юрай Бланар также высоко оценил работу постоянного представительства Словацкой Республики при ООН и подчеркнул важность активной словацкой дипломатии в рамках организации. Чехия и Словакия начнут рассматривать вопрос о совместной закупке минометов АМ-120 для механизированных бригад. Прага также присоединится к словацкому рамочному соглашению о закупке бронемашин «Татра Т-815», что должно обеспечить более выгодные цены. Министры обороны Яромир Зуна и Роберт Калиняк назвали подписанный меморандум еще одним шагом в развитии оборонного сотрудничества и объявили о подготовке других совместных проектов. Кроме того, Словакия продолжает рассматривать вопросы закупки чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox у компании «Аэроводоходы». По словам министра экономики Денисы Исаковой, проект умного села Башгарвент в Азербайджане – прекрасный пример того, как технологии, профессиональные навыки могут предложить практические решения, улучшающие жизнь людей, и одновременно представляет собой значительный вклад Словакии в восстановление Карабаха. Словацкие компании участвуют в строительстве всего села, а также строят начальную школу имени Милана Ростислава Штефаника в качестве подарка Азербайджану. К концу года в готовом селе смогут проживать около 3700 человек, а также будет обеспечена современная инфраструктура и использование возобновляемых источников энергии. Иностранцы смогут подать заявление на

0: Сотни тысяч словаков уехали в США в поисках лучшей жизни, учебы или карьеры. И по оценкам Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, сегодня там проживает около 800 тысяч из них. Хотя они создали сплоченное сообщество и сохраняют словацкие традиции, начало их жизни в стране сопровождается высокими ценами на проживание, сильной конкуренцией и сложными условиями труда. В то же время после пандемии все больше словаков решают вернуться домой после нескольких лет жизни в США. Проект плана действий, направленный на решение насущных проблем украинских детей, проживающих в Словацкой Республике, представленный уполномоченным по делам детей, стал предметом межведомственного совещания представителей 5 министерств и неправительственного сектора. В связи с тем, что ряд обсуждавшихся вопросов, таких как полномочия судов или вопрос гражданства и законного представительства до достижения совершеннолетия, по сравнению с обычным видом на жительство, выходит за рамки возможностей внутреннего правового регулирования Словацкой Республики, стороны пришли к согласию о необходимости интенсивных двусторонних переговоров между правительством Словакии и украинской стороной. Словакия предлагает множество вариантов отдыха у воды летом – от природных озер и водохранилищ до рафтинга, водных видов спорта и пеших походов к горным озерам. Национальная компания по продвижению туризма «Словакия Трейл» рекомендует направления по всей Словакии, включая водохранилища Липтовска-Мара, Земплинска-Ширава, Велка-Домаша, Зеленовода и Аравское водохранилище, которое подходит для семей и любителей активного отдыха.
1: Тема дня.
2: Словакия является второй наиболее поляризованной страной в Европе, сразу после Венгрии и непосредственно перед Испанией. Это следует из международного проекта ВДЭМ, который на этой неделе представили специалисты Института исследований социальной сплоченности ДЭК. Они отреагировали на эту тенденцию, опубликовав исследование «Поляризация и антисистема 2026». Долгосрочная, крайне поляризованная обстановка в обществе по всему миру показывает нам, что поляризация может перерасти в физическое насилие или военный конфликт. Примером может служить ситуация в Ираке или Сирии. Беспорядки в Северной Ирландии также показывают, что неконтролируемая поляризация может перерасти в насильственные конфликты даже в развитых и богатых странах, пояснил Павел Коснач, главный научный сотрудник и директор Института ДЭК. В исследовании сообщается, что поляризация в Словакии имеет реальные последствия. Данные показывают, например, какое влияние оказывается на отношения между людьми. В ходе опроса мы спрашивали респондентов, ограничивали они или полностью прекращали общение с кем-либо из тех, с кем раньше проводили время из-за разногласий. Более 2/3 никогда не прекращали общение по этим причинам, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, увеличилась доля людей, которые прекращают общение с друзьями, даже с родителями. Конфликты из-за ценностей и политических вопросов проникают в личные отношения несколько чаще, чем в прошлом году, подчеркнул аналитик Института ДЭК Вероника Цыганикова. Исследователи также включили в исследование причины поляризации в обществе. Они составили список на основе собственных исследований, а также профессиональной литературы в области социальной сплоченности, поляризации и коллективной идентичности. Среди причин, например, использование поляризации как метода завоевания власти. Аналитики объяснили, что поляризующие лидеры апеллируют к основным эволюционным инстинктам. Они используют более черно-белую риторику, и поэтому их послания кажутся более ясными. Исследователи также включили экономическое неравенство и неудачи Словакии в преодолении прошлых кризисов в число других важных причин. Результаты исследования показывают, что раскол в обществе стал своего рода новой нормой в Словакии, за которую страна расплачивается. Помимо ухудшения отношений, Институт ДЭК указывает на такие последствия, как утечка мозгов за рубеж, ухудшение психического здоровья населения, снижение способности к сотрудничеству, законодательный паралич и подрыв доверия к демократическим процессам и институтам. По мнению Института ДЭК, для сохранения стабильности государства и восстановления социальной солидарности крайне важно, чтобы субъекты, формирующие общественное мнение и политическая элита, уделяли первостепенное внимание культуре подлинного диалога и поиску консенсуса. Опрос проводился агентством «Фокус» осенью 2025 года.

Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. В сегодняшнем выпуске «Экономического курьера» мы познакомим вас с летним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили председатель и главный экономист Нацбанка. В следующем сюжете мы расскажем о празднике горных проводников, который отметили в конце июня в Высоких Татрах. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.

0: Экономический курьер.
1: Возможно, вам приходилось оплачивать счета за кого-то другого. И сейчас в нашей экономике происходит то же самое. Сегодня Европа расплачивается за то, к чему не имела никакого отношения. Такими словами начал председатель Национального банка Словакии Петер Кожемир представление летнего прогноза развития экономической ситуации в Словацкой республике.
2: Напряженность и конфликт на Ближнем Востоке дошли до нас тремя путями. Через подорожание энергоносителей, через нарушение торговых связей и, наконец, через рост неопределенности. Положительным моментом является то, что конфликт на Ближнем Востоке лишь замедлил рост словацкой экономики. Однако с инфляцией ситуация несколько сложнее. Будем надеяться, что мы движемся к мировому соглашению, хотя оно вряд ли принесет немедленное облегчение. Весенний шок был относительно сильным и длился гораздо дольше, чем мы ожидали. И, конечно же, это постепенно отражается на экономике в целом.
1: Однако, по словам Кожемира, несмотря на сложную ситуацию в Ормузском проливе, существенного ухудшения ситуации не наблюдается, и банкирам не пришлось кардинально менять весенний прогноз.
3: Нам помогал сильный увод доктора Ку.
2: Нам помогло сильное начало года. Даже в сложных условиях домохозяйства не слишком ограничивали свои расходы и потребление. Однако внешние условия значительно ухудшились по сравнению с весной. И в этом году мы по-прежнему ожидаем экономический рост на уровне 5%. Это самый медленный темп с 2020 года, когда бушевала пандемия COVID-19. В ближайшие годы мы ожидаем значительного ускорения темпов роста до уровня около 2%. Экспорт остается основным двигателем роста наряду с государственными инвестициями и текущими расходами. Рынок труда остается устойчивым, занятость существенно не снижается, заработная плата по-прежнему растет относительно быстро.
1: Итак, в ближайшие годы, по словам главы Нацбанка, ожидается постепенное оживление экономики, обусловленное спросом из-за рубежа и улучшением финансового положения, в том числе и наших домохозяйств. Но, всегда это пресловутое «но», это оживление будет не быстрым и будет происходить в условиях высоких цен.
2: Замедление роста в еврозоне – это не только следствие текущих событий, последствий войн к востоку от наших границ или на Ближнем Востоке. Это также следствие долгой истории Европы, тех трудностей, которые нам всем знакомы. Это связано с проблемами конкурентоспособности, высокими ценами на энергоносители, ослаблением инвестиционной активности, а также дешевым импортом из Китая.
1: Что это значит для словацких компаний и обычных граждан?
2: В этом году цены остаются высокими, но хорошие новости ожидаются в следующем году, когда инфляция в Словакии может упасть до уровня ниже 3%. Это будет в основном связано со снижением цен на топливо. Дальнейшее развитие событий зависит от факторов, которые мы не можем полностью контролировать и на которые не можем повлиять, таких как цены на сырьевые товары и общая геополитика. В этих условиях еще более важно укреплять экономику Европы и поддерживать здоровые государственные финансы. Это касается всей еврозоны, а значит и нашей страны, и это главный посыл летнего прогноза. Оживление произойдет, оно будет медленным и без внутренних реформ непостоянным. Все зависит от нас самих.
1: Основным условием улучшения положения в экономике, по словам Петера Кожемира, остается разрешение конфликта на Ближнем Востоке и, наконец, наступление более спокойной обстановки в мировой экономике без новых потрясений. Конкретные сценарии развития ситуации в стране представил главный экономист Нацбанка Михал Хорват. Специалисты учитывали при подготовке прогноза высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ирано-американские переговоры пока не принесли определенности в дальнейшем развитии ситуации, на что реагируют мировые рынки.
4: Наши торговые партнеры также ожидают несколько худшего развития событий внутри своих стран. Высокие цены на энергоносители и связанная с ним неопределенность влияют в том числе на инвестиции и потребление наших торговых партнеров, поэтому спрос на нашу продукцию примерно на 0,5% ниже, чем весной. Учитывая, что длительное повышение цен на энергоносители вызывает усиление инфляционного давления, ожидания относительно динамики процентных ставок также изменились во всем мире. Так что это повлияет на наши инвестиции. Кстати, инвестиции в национальные экономики были очень слабыми с конца прошлого года.
1: Положительным моментом в Словакии Михал Хорват, так же, как и Петр Кожемир, назвал поведение домохозяйств в начале года. Их потребление оказалось, на удивление, устойчивым, учитывая сложившуюся ситуацию. Конечно, отчасти это произошло за счет сбережений, но динамика оказалась лучше, чем ожидалось. А в итоге...
4: В этом году ожидается рост экономики примерно на 0,5%. В последующие годы ускорение до 2%, а возможно и немного больше. Следует отметить, что наш прогноз также учитывает запуск производства на новом заводе Volvo в следующем году. Мы также не рассчитываем на какие-либо дальнейшие меры по консолидации в 2027 году. Если ситуация в мире улучшится, то в следующем году рост может быть еще немного быстрее. Что касается инфляции, мы ожидаем ее снижения с примерно 4% в этом году до примерно 3% в следующем. И это несмотря на то, что существует ряд факторов, препятствующих снижению инфляции. В частности, энергетический шок оказался сильнее и длился дольше, чем мы ожидали, что отразилось на ценах товаров и услуг. Однако ситуация в отношении цен на продукты питания в этом году развивается достаточно благоприятно, что вызвано снижением цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, на те же кофе и какао. В этом году мы ожидаем роста цен на продукты питания до 2%, а в следующем году небольшого ускорения роста, но не драматического, примерно на 3,5%. Более дорогие энергоносители должны постепенно включаться в регулируемые цены для домохозяйств.
1: По словам главного экономиста Нацбанка Словакии, инфляция в следующем году будет в основном обусловлена косвенным влиянием повышения цен на энергоносители, поскольку возросшие издержки предприятий будут переложены на широкий спектр товаров и услуг. В 2028 году это будет в основном обусловлено регулируемыми ценами на энергоносители, поскольку больше не ожидается повсеместной государственной поддержки домохозяйств. Устойчивым пилоном словацкой экономики остается рынок труда.
3: Видим выразнейший убыток живностников, что связано с консолидационными опатрениями.
4: Мы регистрируем значительное снижение числа индивидуальных предпринимателей, что связано с консолидацией. Но серьезного роста безработицы не наблюдается из-за прилива рабочей силы из-за рубежа. Кроме того, на рынке труда удивительным образом растут зарплаты, причем не только в государственном секторе, но и в частном. Так что рынок труда и далее остается стабильным.
1: Согласно прогнозу Нацбанка, дефицит государственных финансов в 2026 году достигнет 4,5% ВВП и существенно не улучшится в последующие годы.
4: Без дополнительных мер консолидации баланс немного ухудшится в 2027 году. Улучшение можно ожидать только в 2028 году, главным образом из-за ожидаемого прекращения поддержки цен на энергоносители и улучшения экономической ситуации. Государственный долг достигнет 62,5% ВВП в этом году, а сохранение высокого дефицита приведет к его росту до 65% ВВП в 2028 году.
1: Хорват отметил, что неопределенность остается высокой, а вместе с ней и риски для прогноза. Они смещены в сторону снижения темпов экономического роста и повышения инфляции. Он добавил, что экономика неизбежно столкнется с новыми этапами фискальной консолидации. Но поскольку неизвестны масштабы мер, которые будут приняты, экономисты не учитывают их последствия при прогнозировании. Однако, вероятно, в ближайшие годы они замедлят рост уровня жизни, и влияние на инфляцию будет зависеть от их характера, заключил главный экономист Национального банка Словакии Михал Хорват.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы предлагаем вам перенестись в Высокие Татры. В конце июня в Высоких Татрах осветили альпинистские канаты и кошки. Так традиционно горные проводники встречают новый сезон. В часовне в Старом Смоковце собрались все поколения представителей этой профессии. От молодых людей, только недавно начавших свою службу, до легенд Татр. Они получили благословение от священника на следующий сезон.
5: Аби в базни, а в респекте к природе.
2: Чтобы, испытывая страх и уважение к природе и пребывание во взаимной дружбе, вы смогли достичь своей цели.
1: В настоящее время этой профессией занимаются всего несколько десятков словаков, 72 человека, из них одна женщина. И у них тоже есть свой праздник, о происхождении и традициях которого расскажет горный проводник Роберт Турьяник.
6: Свято горских отцов Организует Пологорский Водцов.
2: Праздник горных проводников организуется Ассоциацией горных проводников Высоких Татр, старейшей ассоциацией представителей этой профессии в Словакии. Цель этого праздника не только почтить память или отметить профессию горного проводника, но и прежде всего собрать людей, связанных с горами, которые уважают традиции. Это также своего рода послание, поскольку горные проводники создают идентичность этого региона и способствуют развитию туризма.
1: Поначалу, как сказал Роберт Турьяник, это было небольшое мероприятие для местных горных проводников. Но со временем оно превратилось в более масштабное событие, в котором принимают участие проводники со всей Словакии, включая проводников с польской стороны Высоких Татр.
6: Программ зруба е каждый рок подобный.
2: Программа примерно одинакова каждый год. Мы начинаем с чествования горных проводников у памятника горным проводникам на кладбище в Новом Смоковце. Затем следует традиционное освещение канатов и кошек, после чего проходит процессия горных проводников по Смоковцу, а затем их неформальная встреча, на которую приходят и те, кто не имеет отношения к этой профессии, но любит горы и часто пользуются услугами проводников.
1: Как долго существует традиция проведения праздника горных проводников в Татрах?
6: В Высоких Татрах эту традицию заложил Павел Райтер.
2: В Высоких Татрах эта традиция была основана Павлом Райтером, вдохновленным альпийскими курортами, такими как французский Шамуни и итальянский Курмайор, которые являются двумя старейшими обществами горных проводников в мире. Первый раз празднование Дня горных проводников состоялось в 1995 году. Мы продолжаем эту традицию, и в этом году он прошел в 31 раз.
1: Вышеупомянутому Павлу Райтару исполнилось уже 90 лет. Он, конечно, уже не сопровождает туристов в горы, но принимает активное участие в работе Ассоциации горных проводников. А его младшие последователи продолжают традицию праздника горных проводников в Высоких Татрах. В этом году он состоялся 20 июня.
2: Это, по сути дела, начало сезона, когда люди, интересующиеся историей горного проводничества в Татрах, желающие встретиться с горными проводниками, могут лично пообщаться с ними или просто ненадолго остановиться и проникнуться атмосферой, что является идеальным моментом для знакомства с горными проводниками и их профессией. Сюда приходят мои клиенты, с которыми мы уже несколько раз поднимались в горы. На самом деле это не просто отношение проводник-клиент. Как правило, они перерастают в дружбу.
1: Праздник горных проводников – это в первую очередь дань уважения тем предкам, которые, образно говоря, проложили путь в Татрах нынешним проводникам. Кого из легенд горного проводничества в наших самых высоких горах может назвать Роберт Турьяник?
2: Организованное проводничество в Татрах имеет долгую историю, и в этом году мы отмечаем его 153-летие. Мы должны поблагодарить дальновидных деятелей Венгерско-Карпатской ассоциации, которые объединили горных проводников. Проводничество в Высоких Татрах развивалось примерно на том же уровне, что и в Альпах, и у нас действительно есть легенда этой профессии. Обязательно надо упомянуть Йогана Франца, старшего, и Йогана Хунсдорфера, старшего, которые в то время совершили множество первых восхождений в Татрах, в том числе и сложных. Из более современной истории я бы, безусловно, упомянул последнего, кто остался здесь после войны от спишских немцев, Яна Почува, легендарного горного проводника. А из тех, с кем я имел возможность общаться, например, Ферош Диарский и Станислав Самуэль, они были одними из лучших местных знатоков Татар, которых я знал. И я очень уважаю этих людей, даже могу считать их своими наставниками. Конечно, есть много горных проводников, которые оставили свой след в истории. Но те, о которых я упоминал, были действительно проводниками с большой буквы, которые были преданы своему делу. Тот же Ферош Диарский, которого я упоминал, был действительно превосходным горным проводником. К сожалению, сегодня многие начинающие горные проводники ничего о нем не знают.
1: И что же вы делаете, чтобы они об этом узнали?
6: Стараемся некий диаком на социальных сетях.
2: Я стараюсь публиковать информацию в социальных сетях, например, приуроченную к годовщинам их дней рождения или смерти. Бывают разные случаи, когда я вспоминаю о них и пытаюсь вытащить их из прошлого и рассказать современникам. Я рад, что эти исторические публикации имеют множество просмотров и получают хорошие оценки.
1: Ну что ж, друзья, возможно, в следующем году, в июне, вы сможете побывать на празднике горных проводников в Высоких Татрах и познакомиться лично с представителями этой профессии. С теми, кто там, высоко в горах, отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье тех, кто им доверился.

Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия и Королевство Тонга подтвердили свою заинтересованность в установлении дипломатических отношений. И соответствующие документы могут быть подписаны в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры иностранных дел обеих стран также обсудили сотрудничество в области защиты водных ресурсов, систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и поддержку кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Министр иностранных дел Юрай Бланар также высоко оценил работу постоянного представительства Словацкой Республики при ООН и подчеркнул важность активной словацкой дипломатии в рамках организации. Чехия и Словакия начнут рассматривать вопрос о совместной закупке минометов АМ-120 для механизированных бригад. Прага также присоединится к словацкому рамочному соглашению о закупке бронемашин «Татра Т-815», что должно обеспечить более выгодные цены. Министры обороны Яромир Зуна и Роберт Калиняк назвали подписанный меморандум еще одним шагом в развитии оборонного сотрудничества и объявили о подготовке других совместных проектов. Кроме того, Словакия продолжает рассматривать вопрос о закупке чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox у компании «Аэроводоходы». По словам министра экономики Денис Исаковой, проект умного села Башгарвент в Азербайджане – прекрасный пример того, как технологии, профессиональные навыки могут предложить практические решения, улучшающие жизнь людей, и одновременно представляет собой значительный вклад Словакии в восстановление Карабаха. Словацкие компании участвуют в строительстве всего села, а также строят начальную школу имени Милана Ростислава Штефаника в качестве подарка Азербайджану. К концу года в готовом селе смогут проживать около 3700 человек, а также будет обеспечена современная инфраструктура и использование возобновляемых источников энергии. Иностранцы смогут подать заявление на получение временного вида на жительство после окончания срока действия временного убежища, если они соответствуют установленным законом условиям, включая подтверждение цели своего пребывания и предоставлением безопасного жилья. Если они не подадут заявление на получение вида на жительство, то смогут оставаться в Словакии максимум один год исключительно с целью добровольного возвращения в свою страну. Поправка, вступающая в силу с 15 июля, также ужесточает условия для иностранных бизнесменов, имеющих временный вид на жительство, и корректирует правила выдачи виз и административной высылки. Сотни тысяч словаков уехали в США в поисках лучшей жизни, учебы или карьеры. И по оценкам Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, сегодня там проживает около 800 тысяч из них. Хотя они создали сплоченное сообщество и сохраняют словацкие традиции, начало их жизни в стране сопровождается высокими ценами на проживание, сильной конкуренцией и сложными условиями труда. В то же время после пандемии все больше словаков решают вернуться домой после нескольких лет жизни в США. Проект плана действий, направленный на решение насущных проблем украинских детей, проживающих в Словацкой Республике, представленный уполномоченным по делам детей, стал предметом межведомственного совещания представителей 5 министерств и неправительственного сектора. В связи с тем, что ряд обсуждавшихся вопросов, таких как полномочия судов или вопрос гражданства и законного представительства до достижения совершеннолетия, по сравнению с обычным видом на жительство, выходят за рамки возможностей внутреннего правового регулирования Словацкой Республики, стороны пришли к согласию о необходимости интенсивных двусторонних переговоров между правительством Словакии и украинской стороной. Словакия предлагает множество вариантов отдыха у воды летом – от природных озер и водохранилищ до рафтинга, водных видов спорта и пеших походов к горным озерам. Национальная компания по продвижению туризма «Словакия Тревел» рекомендует направления по всей Словакии, включая водохранилища Липтовск-Амара, Земплинска-Ширава, Велка-Думаша, Зеленовода и Аравское водохранилище, которое подходит для семей и любителей активного отдыха.
0: Тема дня.
2: Словакия является второй наиболее поляризованной страной в Европе, сразу после Венгрии и непосредственно перед Испанией. Это следует из международного проекта ВДЭМ, который на этой неделе представили специалисты Института исследований социальной сплоченности ДЭК. Они отреагировали на эту тенденцию, опубликовав исследования «Поляризация и антисистема 2026». Долгосрочная, крайне поляризованная обстановка в обществе по всему миру показывает нам, что поляризация может перерасти в физическое насилие или военный конфликт. Примером может служить ситуация в Ираке или Сирии. Беспорядки в Северной Ирландии также показывают, что неконтролируемая поляризация может перерасти в насильственные конфликты даже в развитых и богатых странах, пояснил Павел Коснач, главный научный сотрудник и директор Института ДЭК. В исследовании сообщается, что поляризация в Словакии имеет реальные последствия. Данные показывают, например, какое влияние оказывается на отношения между людьми. В ходе опроса мы спрашивали респондентов, ограничивали они или полностью прекращали общение с кем-либо из тех, с кем раньше проводили время из-за разногласий. Более 2/3 никогда не прекращали общение по этим причинам, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, увеличилась доля людей, которые прекращают общение с друзьями, даже с родителями. Конфликты из-за ценностей и политических вопросов проникают в личные отношения несколько чаще, чем в прошлом году, подчеркнул аналитик Института ДЭК Вероника Цыганикова. Исследователи также включили в исследование причины поляризации в обществе. Они составили список на основе собственных исследований, а также профессиональной литературы в области социальной сплоченности, поляризации и коллективной идентичности. Среди причин, например, использование поляризации как метода завоевания власти. Аналитики объяснили, что поляризующие лидеры апеллируют к основным эволюционным инстинктам. Они используют более черно-белую риторику, и поэтому их послания кажутся более ясными. Исследователи также включили экономическое неравенство и неудачи Словакии в преодолении прошлых кризисов в число других важных причин. Результаты исследования показывают, что раскол в обществе стал своего рода новой нормой в Словакии, за которую страна расплачивается. Помимо ухудшения отношений, Институт ДЭК указывает на такие последствия, как утечка мозгов за рубеж, ухудшение психического здоровья населения, снижение способности к сотрудничеству, законодательный паралич и подрыв доверия к демократическим процессам и институтам. По мнению Института ДЭК, для сохранения стабильности государства и восстановления социальной солидарности крайне важно, чтобы субъекты, формирующие общественное мнение и политическая элита, уделяли первостепенное внимание культуре подлинного диалога и поиску консенсуса. Опрос проводился агентством «Фокус» осенью 2025 года.
1: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. В сегодняшнем выпуске «Экономического курьера» мы познакомим вас с летним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили председатель и главный экономист Нацбанка. В следующем сюжете мы расскажем о празднике горных проводников, который отметили в конце июня в Высоких Татрах. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.

0: Экономический курьер.
1: Возможно, вам приходилось оплачивать счета за кого-то другого. И сейчас в нашей экономике происходит то же самое. Сегодня Европа расплачивается за то, к чему не имела никакого отношения. Такими словами начал председатель Национального банка Словакии Петер Кажемир представление летнего прогноза развития экономической ситуации в Словацкой республике.
2: Напряженность и конфликт на Ближнем Востоке дошли до нас тремя путями. Через подорожание энергоносителей, через нарушение торговых связей и, наконец, через рост неопределенности. Положительным моментом является то, что конфликт на Ближнем Востоке лишь замедлил рост словацкой экономики. Однако с инфляцией ситуация несколько сложнее. Будем надеяться, что мы движемся к мировому соглашению, хотя оно вряд ли принесет немедленное облегчение. Весенний шок был относительно сильным и длился гораздо дольше, чем мы ожидали. И, конечно же, это постепенно отражается на экономике в целом.
1: Однако, по словам Кажемира, несмотря на сложную ситуацию в Ормузском проливе, существенного ухудшения ситуации не наблюдается, и банкирам не пришлось кардинально менять весенний прогноз.
3: Нам помогал сильный увод доктора Ку.
2: Нам помогло сильное начало года. Даже в сложных условиях домохозяйства не слишком ограничивали свои расходы и потребление. Однако внешние условия значительно ухудшились по сравнению с весной. И в этом году мы по-прежнему ожидаем экономический рост на уровне 5%. Это самый медленный темп с 2020 года, когда бушевала пандемия COVID-19. В ближайшие годы мы ожидаем значительного ускорения темпов роста до уровня около 2%. Экспорт остается основным двигателем роста наряду с государственными инвестициями и текущими расходами. Рынок труда остается устойчивым, занятость существенно не снижается, заработная плата по-прежнему растет относительно быстро.
1: Итак, в ближайшие годы, по словам главы Нацбанка, ожидается постепенное оживление экономики, обусловленное спросом из-за рубежа и улучшением финансового положения, в том числе и наших домохозяйств. Но, всегда это пресловутое «но», это оживление будет не быстрым и будет происходить в условиях высоких цен.
2: Замедление роста в еврозоне – это не только следствие текущих событий, последствий войн к востоку от наших границ или на Ближнем Востоке. Это также следствие долгой истории Европы, тех трудностей, которые нам всем знакомы. Это связано с проблемами конкурентоспособности, высокими ценами на энергоносители, ослаблением инвестиционной активности, а также дешевым импортом из Китая.
1: Что это значит для словацких компаний и обычных граждан?
2: В этом году цены остаются высокими, но хорошие новости ожидаются в следующем году, когда инфляция в Словакии может упасть до уровня ниже 3%. Это будет в основном связано со снижением цен на топливо. Дальнейшее развитие событий зависит от факторов, которые мы не можем полностью контролировать и на которые не можем повлиять, таких как цены на сырьевые товары и общая геополитика. В этих условиях еще более важно укреплять экономику Европы и поддерживать здоровые государственные финансы. Это касается всей еврозоны, а значит и нашей страны, и это главный посыл летнего прогноза. Оживление произойдет, оно будет медленным и без внутренних реформ непостоянным. Все зависит от нас самих.
1: Основным условием улучшения положения в экономике, по словам Петера Кажемира, остается разрешение конфликта на Ближнем Востоке и, наконец, наступление более спокойной обстановки в мировой экономике без новых потрясений. Конкретные сценарии развития ситуации в стране представил главный экономист Нацбанка Михал Хорват. Специалисты учитывали при подготовке прогноза высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ирано-американские переговоры пока не принесли определенности в дальнейшем развитии ситуации, на что реагируют мировые рынки.
4: Наши торговые партнеры также ожидают несколько худшего развития событий внутри своих стран. Высокие цены на энергоносители и связанная с ним неопределенность влияют в том числе на инвестиции и потребление наших торговых партнеров, поэтому спрос на нашу продукцию примерно на 0,5% ниже, чем весной. Учитывая, что длительное повышение цен на энергоносители вызывает усиление инфляционного давления, ожидания относительно динамики процентных ставок также изменились во всем мире. Так что это повлияет на наши инвестиции. Кстати, инвестиции в национальной экономике были очень слабыми с конца прошлого года.
1: Положительным моментом в Словакии Михал Хорват, так же, как и Петер Кожемир, назвал поведение домохозяйств в начале года. Их потребление оказалось, на удивление, устойчивым, учитывая сложившуюся ситуацию. Конечно, отчасти это произошло за счет сбережений, но динамика оказалась лучше, чем ожидалось. А в итоге...
0: В этом году ожидается рост экономики примерно на 0,5%. В последующие годы ускорение до 2%, а возможно и немного больше. Следует отметить, что наш прогноз также учитывает запуск производства на новом заводе Volvo в следующем году. Мы также не рассчитываем на какие-либо дальнейшие меры по консолидации в 2027 году. Если ситуация в мире улучшится, то в следующем году рост может быть еще немного быстрее. Что касается инфляции, мы ожидаем ее снижения с примерно 4% в этом году до примерно 3% в следующем. И это несмотря на то, что существует ряд факторов, препятствующих снижению инфляции. В частности, энергетический шок оказался сильнее и длился дольше, чем мы ожидали, что отразилось на ценах товаров и услуг. Однако ситуация в отношении цен на продукты питания в этом году развивается достаточно благоприятно, что вызвано снижением цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, на те же кофе и какао. В этом году мы ожидаем роста цен на продукты питания до 2%, а в следующем году небольшого ускорения роста, но не драматического, примерно на 3,5%. Более дорогие энергоносители должны постепенно включаться в регулируемые цены для домохозяйств.
1: По словам главного экономиста Нацбанка Словакии, инфляция в следующем году будет в основном обусловлена косвенным влиянием повышения цен на энергоносители, поскольку возросшие издержки предприятий будут переложены на широкий спектр товаров и услуг. В 2028 году это будет в основном обусловлено регулируемыми ценами на энергоносители, поскольку больше не ожидается повсеместной государственной поддержки домохозяйств. Устойчивым пилоном словацкой экономики остается рынок труда.
0: Видим выразнейший убыток живностников, что связано с консолидационными опатрениями.
4: Мы регистрируем значительное снижение числа индивидуальных предпринимателей, что связано с консолидацией. Но серьезного роста безработицы не наблюдается из-за прилива рабочей силы из-за рубежа. Кроме того, на рынке труда удивительным образом растут зарплаты, причем не только в государственном секторе, но и в частном. Так что рынок труда и далее остается стабильным.
1: Согласно прогнозу Нацбанка, дефицит государственных финансов в 2026 году достигнет 4,5% ВВП и существенно не улучшится в последующие годы.
4: Без дополнительных мер консолидации баланс немного ухудшится в 2027 году. Улучшение можно ожидать только в 2028 году, главным образом из-за ожидаемого прекращения поддержки цен на энергоносители и улучшения экономической ситуации. Государственный долг достигнет 62,5% ВВП в этом году, а сохранение высокого дефицита приведет к его росту до 65% ВВП в 2028 году.
1: Хорват отметил, что неопределенность остается высокой, а вместе с ней и риски для прогноза. Они смещены в сторону снижения темпов экономического роста и повышения инфляции. Он добавил, что экономика неизбежно столкнется с новыми этапами фискальной консолидации. Но поскольку неизвестны масштабы мер, которые будут приняты, экономисты не учитывают их последствия при прогнозировании. Однако, вероятно, в ближайшие годы они замедлят рост уровня жизни, и влияние на инфляцию будет зависеть от их характера, заключил главный экономист Национального банка Словакии Михал Хорват.
5: Радио Словакия International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы предлагаем вам перенестись в Высокие Татры. В конце июня в Высоких Татрах осветили альпинистские канаты и кошки. Так традиционно горные проводники встречают новый сезон. В часовне в Старом Смоковце собрались все поколения представителей этой профессии. От молодых людей, только недавно начавших свою службу, до легенд Татр. Они получили благословение от священника на следующий сезон.
6: Аби в базни, а в респекте к природе.
2: Чтобы, испытывая страх и уважение к природе и пребывание во взаимной дружбе, вы смогли достичь своей цели.
1: В настоящее время этой профессией занимаются всего несколько десятков словаков, 72 человека, из них одна женщина. И у них тоже есть свой праздник, о происхождении и традициях которого расскажет горный проводник Роберт Турьяник.
7: Свято горских отцов
2: Праздник горных проводников организуется Ассоциацией горных проводников Высоких Татр, старейшей ассоциацией представителей этой профессии в Словакии. Цель этого праздника не только почтить память или отметить профессию горного проводника, но и прежде всего собрать людей, связанных с горами, которые уважают традиции. Это также своего рода послание, поскольку горные проводники создают идентичность этого региона и способствуют развитию туризма.
1: Поначалу, как сказал Роберт Турьяник, это было небольшое мероприятие для местных горных проводников. Но со временем оно превратилось в более масштабное событие, в котором принимают участие проводники со всей Словакии, включая проводников с польской стороны Высоких Татр.
7: Программ зруба е каждый рок подобный.
2: Программа примерно одинакова каждый год. Мы начинаем с чествования горных проводников у памятника горным проводникам на кладбище в Новом Смоковце. Затем следует традиционное освещение канатов и кошек, после чего проходит процессия горных проводников по Смоковцу, а затем их неформальная встреча, на которую приходят и те, кто не имеет отношения к этой профессии, но любит горы и часто пользуются услугами проводников.
1: Как долго существует традиция проведения праздника горных проводников в Татрах?
7: В Высоких Татрах эту традицию заложил Павел Райтер.
2: В Высоких Татрах эта традиция была основана Павлом Райтером, вдохновленным альпийскими курортами, такими как французский Шамуни и итальянский Курмайор, которые являются двумя старейшими обществами горных проводников в мире. Первый раз празднование Дня горных проводников состоялось в 1995 году. Мы продолжаем эту традицию, и в этом году он прошел в 31 раз.
1: Вышеупомянутому Павлу Райтару исполнилось уже 90 лет. Он, конечно, уже не сопровождает туристов в горы, но принимает активное участие в работе Ассоциации горных проводников. А его младшие последователи продолжают традицию праздника горных проводников в Высоких Татрах. В этом году он состоялся 20 июня.
2: Это, по сути дела, начало сезона, когда люди, интересующиеся историей горного проводничества в Татрах, желающие встретиться с горными проводниками, могут лично пообщаться с ними или просто ненадолго остановиться и проникнуться атмосферой, что является идеальным моментом для знакомства с горными проводниками и их профессией. Сюда приходят мои клиенты, с которыми мы уже несколько раз поднимались в горы. На самом деле это не просто отношение проводник-клиент. Как правило, они перерастают в дружбу.
1: Праздник горных проводников – это в первую очередь дань уважения тем предкам, которые, образно говоря, проложили путь в Татрах нынешним проводникам. Кого из легенд горного проводничества в наших самых высоких горах может назвать Роберт Турьяник?
2: Организованное проводничество в Татрах имеет долгую историю, и в этом году мы отмечаем его 153-летие. Мы должны поблагодарить дальновидных деятелей Венгерско-Карпатской ассоциации, которые объединили горных проводников. Проводничество в Высоких Татрах развивалось примерно на том же уровне, что и в Альпах, и у нас действительно есть легенда этой профессии. Обязательно надо упомянуть Йоганна Франца, старшего, и Йоганна Хунсдорфера, старшего, которые в то время совершили множество первых восхождений в Татрах, в том числе и сложных. Из более современной истории я бы, безусловно, упомянул последнего, кто остался здесь после войны от спишских немцев, Яна Почувая, легендарного горного проводника. А из тех, с кем я имел возможность общаться, например, Ферош Диарский и Станислав Самуэль, они были одними из лучших местных знатоков Татар, которых я знал. И я очень уважаю этих людей, даже могу считать их своими наставниками. Конечно, есть много горных проводников, которые оставили свой след в истории. Но те, о которых я упоминал, были действительно проводниками с большой буквы, которые были преданы своему делу. Тот же Ферош Диарский, которого я упоминал, был действительно превосходным горным проводником. К сожалению, сегодня многие начинающие горные проводники ничего о нем не знают.
1: И что же вы делаете, чтобы они об этом узнали?
2: Я стараюсь публиковать информацию в социальных сетях, например, приуроченную к годовщинам их дней рождения или смерти. Бывают разные случаи, когда я вспоминаю о них и пытаюсь вытащить их из прошлого и рассказать современникам. Я рад, что эти исторические публикации имеют множество просмотров и получают хорошие оценки.
1: Ну что ж, друзья, возможно, в следующем году, в июне, вы сможете побывать на празднике горных проводников в Высоких Татрах и познакомиться лично с представителями этой профессии. С теми, кто там, высоко в горах, отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье тех, кто им доверился.

Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся!